0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 27 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Россией и что протестируют на орбите Земли.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил с рабочей поездкой Гродненскую область. Глава правительства изучил состояние и деятельность Лидского молочно-консервного комбината. Предприятие является одним из крупнейших в своем роде в нашей республике. Руководитель подчеркнул, что организация должна наращивать экспортные поставки. Также речь шла о возможных путях увеличения поставок и эффективности работы комбината. Верховные суды Беларуси и России заключили меморандум о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали главы органов двух стран. Соглашение определяет правила и форматы дальнейшего взаимодействия структур. Например, официальные Минск и Москва усилят обмен необходимой информацией и будут проводить совместное обучение специалистов. Также Верховные суды Беларуси и России согласились сотрудничать при развитии своих юридических систем.
0: К новостям в мире.
1: Россия подготовит ответные меры на новый пакет санкций Евросоюза. Об этом заявили в Российском министерстве иностранных дел. В ведомстве уверены, что решения официального Брюсселя не ограничивают развитие Москвы. Также дипломаты считают, что европейские санкции вызывают недовольство и торгово-экономических партнеров Кремля. Напомню, объединение готовит очередной пакет ограничений. Например, Евросоюз намерен запретить своим участникам экспорт потенциальных деталей беспилотников в Россию. К новостям регионов. Эксперимент по обогащению земель торфом стартовал в Дзержинском районе. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз. На агрокомбинате Дзержинске определили опытную площадку. Поле разделили на несколько участков с разным составом удобрений, в том числе с использованием торфа. Главная задача – оценить, какие методы наиболее эффективно восстанавливают плодородие земель и повышают их бальность. Эксперимент продлится в течение года, и специалисты подведут окончательные выводы. И в завершение выпуска. Агентство НАСА озвучило экипаж следующей пилотируемой миссии в рамках программы изучения Луны. Команда будет состоять из 4 человек. Статус командира присвоили представителю США Рэндалфу Брезнику. Он уже участвовал в американской программе полетов Space Shuttle. Пилотом станет итальянский астронавт Лука Пармитано. Еще 2 специалиста агентства НАСА будут выполнять функции борт-инженеров. Напомню, миссия должна стартовать во второй половине следующего года. Экипаж будет находиться на орбите Земли и протестируют системы для высадки на Луну.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7 часов 13 минут. Всем потрясающего четверга! Мы с вами на Минской волне. И каждым утренним эфиром мы приближаем к себе понятие «выходные». И хотя уже почти конец недели, ощущаться четвертый рабочий может как испытание на прочность. Однако наши предки считали ровно наоборот, что четверг — это самый легкий и замечательный день. Поэтому такого же легкого начала дня всем нам. И поверьте, за легкость здесь буду отвечать я. С вами Женя Тихонов. Полетели делать утро, которое не захочется упускать. Но для начала прогноз погоды.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромета, в Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем от плюс 18 до плюс 30 по востоку. В Минске переменная облачность, кратковременный дождь, вероятность осадков велика, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозе порывистый. Местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха утром до плюс 20, днем до плюс 28. Ну что же, ожидается в Республике Беларусь хорошая погода, великолепнейшая, такая вот приятная перемена с жары на летнюю грозу. Ну что же, мы разобрались, что ожидается у нас здесь по погоде, а вот что ожидается в этом часе, давайте разберемся прямо сейчас. Итак, четверг, я считаю, должен быть еще, помимо того, что легким, так и бодрящим, ну, как и наш гороскоп под конец часа. А также, появится ли тот самый Макдональдс в Беларуси, тот самый классический, с Роналдом Макдональдом, разберемся уже через несколько треков. Итак, смелее вперед и бодрее, ведь под музыку на МВ-радио, ну как-то, знаете, иначе не получается.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Сейчас мы снова вернемся в 2022 год, когда только начиналась эта заваруха с Украиной. Многие бренды, роняя тапки, бежали из Беларуси и из России, как черт от ладана. Однако время идет, и намечаются какие-то подвижки к возвращению. Все больше брендов изъявляют свое желание вернуться в наши страны, и вот на официальной странице от сети фастфуда «Макдональдс» появилось видео, где карта мира сделана светодиодной лентой, и Беларусь и Россия там тоже горят. Ролик коротенький, где-то, ну, секунд 5, наверное, и под занавес цифра 2027. Звучит многообещающе, но тут возникает один гастрономический вопрос. В России вкусная точка, у нас тоже импорта заместили, а будет ли наша или российская сеть уступать место? За 4 года, ну, почти, наша сеть подняла планку качества до таких высот, что к классическому американскому продукту, ну, наверное, уже и даже и не тягаться. Это прибыльно, и деньги остаются в стране. Да и не зря же мы придумывали всей страной бренд «Наша кава» вместо «Американо». В общем, амбиции амбициями, но суровая реальность «Макдональдс» может очень сильно разочаровать. Хотя нам будто бы и дела нет. Мы сами приготовим все на дому, если уж фастфуд не любим. Ну а если серьезно, то возвращение — это скорее вопрос ностальгии, чем необходимости. Мы уже привыкли к своему, к родному, и переучиваться обратно, наверное, никто и не станет. Пусть приходят, вот только в качестве гостей, а не хозяев рынка. Потому что за все эти годы мы поняли главное. Котлету можно поджарить и без золотых арок, а кофе сварить и без каких-нибудь там старбаксов. Главное, чтобы на кухне всегда было тепло и свои рядом. Ну а остальное уже просто еда. Итак, пищу для размышлений по поводу возвращения культовой сети в нашу Беларусь мы уже, собственно, рассказали, обсудили даже немножечко. А вот подкину вам пищу для ума в виде нашего гороскопа на удачу через несколько треков, потому что, как бы не было вкусно, надо же еще и понимать, как пройдет этот день. Так что 97.4 FM, пару треков, и мы снова в деле.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Несмотря на то, что 25-й сезон «Битвы экстрасенсов» подошел к концу, а нас пока туда еще не позвали участвовать каким-то образом, все-таки немного утренней магии мы можем подбавить. Поэтому ловите наш гороскоп на этот день, на 14 июня. Итак, овны, наша энергия сегодня зашкаливает, поэтому давайте не будем ее гасить, а лучше направим на то, что давно откладывали. Успех придет быстрее, чем моргнем глазом. Отлично, забираем. Тельцы, сегодня лучший день для того, чтобы побаловать себя за усердие. Сделайте маленький шаг к мечте, и Вселенная скажет вам спасибо приятным бонусом. Близнецы, ваше общение сегодня – это чистый магнит. Ловите идеи на лету и не бойтесь предлагать их всем подряд. Кто-то точно скажет вам «да». Раки, вылезайте из ракушки. Сегодня даже маленькое приключение подарит море улыбок. Смените маршрут или закажите необычный кофе, и мир заиграет. Львы, сегодня вы главная звезда паркета. Светите вовсю, хвалите себя за мелочи и помните, что ваша улыбка заразительна. Давайте вы сегодня запустите эпидемию добра. Девы, хватит шлифовать идеальное. Сделайте дело просто хорошо и потратьте сэкономленное время на танцы под любимый трек. Результат вас удивит. Весы, хватит сомневаться. Ваш внутренний компас сегодня работает без ошибок. Выбирайте первое, что придет в голову. Это точно верный путь. Скорпионы, ваша магия сегодня на пике, поэтому превратите любую скучную задачу в игру, и вы выиграете главный приз. Отличное настроение до самого вечера. Стрельцы, ловите ветер в паруса, даже если нет планов, доверьтесь интуиции. Она заведет вас туда, где ждет успех и большая порция счастья. Козероги, снимите на час костюм серьезного взрослого. Будьте немного ребенком. Съешьте там, допустим, пирожное первым или, допустим, назначьте встречу в парке. Продуктивность только вырастет. Водолеи, вы сегодня генератор хаоса, но в то же самое время и радости. Устройте себе мини-праздник. Странный, смешной, но очень теплый. Вселенная обожает ваши выдумки. Ну и рыбы, хватит парить в облаках, ныряйте в действие. Сделайте одно смелое дело прямо сейчас, и вы поймете, что страх был просто рябью на воде. Ну что же, пока я тут гадаю на своей кофейной гуще, я также понимаю, что подходит к концу время нашего первого часа. Отлично! Это значит, что открывать новый час предстоит нашему новостному отделу. Как вы правильно понимаете, что новости на МВ-радио уже через несколько треков.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
10: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как проходит централизованное тестирование и что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси снижает пошлины на экспорт сжиженных углеводородных газов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В целом показатели уменьшили на несколько процентов. Изменения вступают в силу после официального опубликования документа. Потенциальное решение может увеличить поставки отечественных предприятий за рубеж. В таком случае бюджет Беларуси получит больше налоговых поступлений за счет роста экспорта. Более 9400 абитуриентов прошли централизованное тестирование. Об этом рассказали в Министерстве образования. Почти 130 человек получили высшие баллы, больше всего отличников по иностранным языкам. В целом, по сравнению с прошлым годом, средние баллы выросли. Напомню, резервные дни для сдачи запланированы на конец июня. Все участники получат бесплатные смс-сообщения с результатами тестов, а скан копии работ появится в личном кабинете.
0: Новостям в мире.
1: Франция может создать собственный истребитель шестого поколения к 2040 году. Об этом сообщили в Министерстве вооруженных сил страны. В ведомстве подчеркнули, что французские компании остаются единственной командой в Европе, способной производить истребитель полностью самостоятельно. За последние 8 лет на этот проект уже выделили 2,5 миллиарда евро. При этом в Париже не исключают продолжение диалога с союзниками по вопросам совместимости систем. Планируется, что новый истребитель заменит устаревающий самолету «Еврофайтер» и «Рафале». Мобильные точки контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска: вещество, помогающее избавиться от вредных привычек, есть в составе мозга. К такому выводу пришли японские ученые. Нейробиологи выяснили, что за это отвечает особое вещество – ацетилхолин. Ученые провели эксперименты на мышах и увидели, что при нехватке этого нейромедиатора животные продолжали действовать по заученному шаблону. Если же работу нужных клеток усиливали, грызуны очень быстро переучивались и находили новое решение. Такое открытие особенно важно для понимания таких болезней, как зависимость, обсессивно-компульсивное расстройство и болезнь Паркинсона.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Ну что ж, доброе утро еще раз, Минск, Минская область. Доброе утро те, кто только что открыл глаза, и те, кто уже успел спасти мир, пока заваривался кофе. Но на часах уже 8 часов и 10 минут, а значит, мир еще не успел придумать ничего такого, чего бы мы с вами не пережили под хруст утреннего бутерброда. Это время то самое, когда даже будильник начинает чувствовать себя виноватым, что он такой громкий. Но вы держитесь, и я, Женя Тихонов, буду вместе с вами. Слушайте, сегодня, мне кажется, у нас с вами есть официальное право быть, скажем так, немного медленнее, чем интернет в поезде. Поэтому легкий факт. Ученые выяснили, человеческий мозг после пробуждения соображает в два раза быстрее, только если ему не напомнить про список дел на сегодня. Так что забудьте, а лучше выкиньте этот список и вспомните, что вы потрясающие. Ну, наверное, не менее потрясающие планы у нас на этот час, поэтому слушайте. Рубрика «Вылети, ты поймаешь» будет под конец нашего часа мы обязательно разыграем билет в ботанический сад на двоих. Также в середине часа я обещаю, что будет довольно-таки забавная новость на подумать по поводу канадского пилота, который, вот, наверное, как герой Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь». Ну, конечно, если вы его смотрели. Ну и, конечно же, мы обсудим все праздники, которые можно только найти на сегодня, на 11 июня. Буквально через несколько треков мы откроем и пролистнем вместе наш бортовой журнал. Ой, все, ладно, хорошо идет эфир, летит, прям так сказать. Ну, прямо как и наша музыка из ваших колонок.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, осмелюсь напомнить, что если вы слушаете МВ-радио каждое утро, то вы всегда знаете пару-тройку поводов, которые украшают тот или иной день. И вот какие они сегодня. Пожалуй, начнем с пикантного праздника и обработаем его, так скажем, философски и иносказательно. День неукротимой страсти. Но я же говорил, что будет остренько. Но мы сменим этот соус. Страсть — это дикое желание делать что-то, как бы мы ни опошляли это слово. А что, если мы страстно будем желать жить каждым моментом? Позитивным ли, негативным ли, здесь уже не важно. Это наша бытность, которая не так уж плоха, как мы думаем в грустные минуты. Поэтому пускай это будет праздник всех нас. Путешествуйте, узнавайте новое, заводите дружбу. Вот так вот просто. И главное, гордо вытирайте слезы, если уж что-то у вас в жизни и произошло. Помните, что дальше лучше, потому что не стоит терять ни секунды своего драгоценного времени. Будьте страстны во всех своих начинаниях. Ну а вот до следующего, наверное, лучше бы страсть поубавить, а то это может и на здоровье очень сильно сказаться. День пиццы Маргарита. Один из самых популярных видов этого блюда. Кажется, что в мире не осталось уже тех людей, которые просто, ну, не знают ее на вкус. Хоть и каждый ее элемент вкусен по отдельности, то есть моцарелла, томаты, базилик, вместе они просто дичайшая палитра вкуса. Так что если вы планируете в честь этого дня, скажем так, заказать себе небольшую пиццу Маргарита, то и наш адрес тоже не забывайте, высылайте, не откажусь ни в коем случае. Поэтому еще один праздник у нас сегодня в копилку. Ну и последний такой вот экзотический день, посвященный одному бразильскому коту. Всемирный день ягуара. Гордая и красивая кошка, настоящий хищник, который почти, кстати, безопасен.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, вопрос. Вы когда-нибудь боялись летать? Может быть, зря, потому что самый страшный сон авиапассажира – это даже не турбулентность. Это когда за штурвалом человек, который думает, что он пилот. В Эйр Кеннеди такой, кстати, нашелся. Причем летал он не месяц, не год, а почти, вдумайтесь, 17 лет. Без действующей на то лицензии. Серьезно, это не сценарий какому-то голливудскому фильму, это по факту новости дня. История такова. Парня зовут Уолл. Карьеру он начал в 98-м году, в 2009-м стал капитаном, элита, командир корабля и все вот это. Только вот полиция говорит, что нужной лицензии у него да и не было никогда. Зато были поддельные документы, чутье на обман и, видимо, потрясающее самообладание. Что он успел за это время? Сотни рейсов, десятки тысяч пассажиров и почти 3 миллиона долларов зарплаты. То есть, представьте, вы идете на посадку, а по громкой связи объявляют: командир корабля – человек-легенда без корочки. И ведь садиться-то хорошо, без происшествий. Ему бы памятник за талант, однако нет, теперь ему грозит тюрьма за мошенничество. Так какой же итог, спросите вы? Ну, смотрите, с одной стороны, катастрофа для юристов Air Canada, потому что надо как-то было же умудриться 17 лет платить зарплату пилоту-призраку. А вот с другой, утешение для нас с вами. Если человек 17 лет водил лайнеры без лицензии или ничего не разбил, то, может, лицензии не нужны тогда вовсе? Ладно, это шутка. Не проверяйте все это дома и уж точно не проверяйте в аэропорту. Летать только с теми, у кого все в порядке с бумагами. А вот этот капитан теперь полетит, ну, видимо, в суд. Куда смотрелись эти юристы хваленые? Ну что ж, дорогие друзья, мы летим дальше. Здесь пилот сертифицированный, не переживайте, поэтому сразу обрисую, что ждет нас дальше. Конечно же, музыкальная пауза. А уже совсем-совсем скоро, то есть через несколько треков, мы с вами поиграем в игру, которая называется «Вылети, ты поймаешь». Но все правила я объясню уже чуть-чуть позже.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Лето всегда теплее проводить вдвоем, сохранять общие моменты в воспоминаниях, в общем, жить эту жизнь на полную, и именно поэтому как раз на двоих мы и разыграем билеты в ботанический сад. Шедевры природы в Минске с 11 по 14 июня Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивную выставку пионов и ирисов. Вас ждет уникальная экспозиция, от редких старинных сортов до ультрасовременных новинок мировой селекции, а 12 и 13 июня пройдут авторские встречи с кураторами лекций. В 12 часов поговорим об ирисах, в 14 – о пионах. Эксперты раскроют секреты посадки и тонкости ухода за цветами. Не упустите главное событие сезона. Ждем вас в ботаническом саду. Ну, лично за себя скажу то, что на этих выходных я и сам с семьей был в ботаническом саду, и это потрясающее зрелище. И дышится как-то иначе, что ли, свободней. В общем, для тех, кому очень хочется попасть туда, напомним сначала правила. Итак, после моего небольшого спича я включу музыку. Слушайте ее очень внимательно. В треках я спрятал фразу, которую хочу, чтобы вы услышали. Как только у вас это получится, присылайте мне ваши варианты ответа, что там было именно за фраза такая, в наши социальные сети для связи. Это Viber 8029-1010-307 и за этим же номером Telegram. Сегодня, как и всегда, я выбираю самого быстрого и самого точного из всех нас. То есть, получается, первого человека. Ну что же, спич окончен, а игра только начинается.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, дорогие друзья, уже 8 часов и 50 минут на Минской волне и всей Минской области, конечно же, и в Беларуси, вообще в нашем часовом поясе. И, возможно, кто-то из нас пытается все еще собраться на работу. Знаете, как-то немножечко тормозит, пытается сообразить, где он ключи оставил, или найти, наконец-то, уже носки так, чтобы они были в паре. Ну что ж, уверен, что у вас это получается, но впоследствии вы немножечко раздухаритесь, скажем так, и войдете в рабочий ритм, и будете быстрыми, как ягуар. Вечно путаю этих двух кошек. Быстрый, как ягуар. Именно это было сегодня нашей секретной фразой, которую я спрятал между песен. И отлично. Очень многие ответили, но все-таки быстрее всех здесь была кошечка под именем Елена, номер которой заканчивается на 96-63. Елена, мы поздравляем вас от имени всей нашей Минской волны. И, конечно же, напоминаем, будьте сейчас на связи всегда, потому что в ближайшее время позвонит и свяжется с вами наш главный редактор и расскажет, как забрать билеты в ботанический сад, между прочим, на двоих. Шедевры природы в Минске уже с 11 по 14 июня. Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивную выставку пионов и ирисов. Вас ждет уникальная экспозиция от редких старинных сортов до ультрасовременных новинок мировой селекции. А 12 и 13 июня пройдут авторские встречи с кураторами коллекций. В 12 часов поговорим об ирисах, а в 14 о пионах. Эксперты раскроют секреты посадки и тонкости ухода за цветами, поэтому не упустите главное событие сезона. Ждем вас в ботаническом саду. Ну что же, а я настоятельно рекомендую не упускать одно из главных событий нашего эфира. Это, конечно же, выпуск новостей с Яной Довбенко, которая ожидается в нашей студии через несколько минут. Яна, приходи, порядок в новостях наведи.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие специальности появятся в колледжах и где мужчина решил изменить закон.
0: Новости.
1: Проект указа президента о совершенствовании деятельности садовых товариществ вынесен на общественное обсуждение. Документ упрощает ряд организационных процедур. Например, для включения территории товарищества в границы населенного пункта или создания нового поселка теперь будет достаточно большинства голосов. Также проект запрещает вести на дачных участках бизнес, организовывать развлечения, массовые мероприятия, оказывать коммерческие услуги. Общественное обсуждение проходит на правовом форуме и завершится в следующий четверг. Ряд новых специальностей откроют в колледжах Беларуси в этом году. Об этом рассказали в Министерстве образования. Среди новых направлений – эксплуатация оборудования месторождений нефти и газа, дизайн анимации для средств массовой информации и управление продажами. Особое внимание уделили возрождению подготовки кадров для Министерства внутренних дел. Также в Минской области откроется профильный колледж по специальности правовое обеспечение общественной безопасности. Все нововведения направлены на получение компетенций, востребованных в современной экономике.
0: К новостям в мире.
1: Ускоренную процедуру согласования военных проектов вводят в Евросоюзе, об этом сообщает ТАСС. Теперь страны сообщества будут обязаны выдавать соответствующие документы не более чем за 42 рабочих дня. Если решение не принято в срок, оно считается согласованным автоматически. Сейчас получение разрешений может занимать до 4 лет. Новые нормы также упростят доступ компаний к средствам оборонного фонда. Для вступления правил в силу документы еще должно одобрить руководство Евросоюза. К новостям регионов. 7 мобильных механизированных отрядов созданы в Минской области в период массовой заготовки кормов. Техническая оснащенность центрального региона за последние годы значительно выросла. Теперь хозяйства обеспечены мощным ядром техники. Однако мобильные группы позволяют провести уборку еще быстрее и качественнее. В результате Минская область первой в стране преодолела рубеж в 1 000 000 тонн заготовленного сенажа с первого укоса. Уже на следующей неделе аграрии приступят ко второму укосу трав. И в завершение выпуска. Французский миллиардер намерен изменить закон, чтобы лишить наследства своих детей. Об этом мужчина заявил в парламенте страны. Бизнесмен считает, что начинать жизнь с нуля – это настоящая свобода и не хочет портить детей деньгами. Свое состояние почти в 1,5 миллиарда евро он планирует направить на благотворительность. Сейчас по кодексу Наполеона дети являются гарантированными наследниками. В Сенате миллиардера также расспрашивали о его проекте, который подозревают в попытке финансирования прав. Сил.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Ну что же, еще раз, уже третий, наверное, раз за все это утро, говорю вам доброе утро, дорогие друзья. В эфире наш финальный час улетного утра, 9 часов и 8 минут. С вами Женя Тихонов, и никакой расслабленной музыки и слез прощания не будет. Мы бодро будем дожимать это утро вместе. Кстати, на утро есть у меня интереснейший факт. Киты, оказывается, тоже загорают. Нет, серьезно, они всплывают на поверхность, чтобы прогреться и восстановить кожу после холода. Но в отличие от нас, никто не жалуется на сгоревшую спину. Так что готовьте солнцезащитный крем и кофе. Сейчас будет плейлист, который, ну скажем так, растормошит даже самых вялых из нас. Ну а пока вы думаете, по какой улице сегодня добираться на работу или по своим важнейшим делам, я помогу вам и оценю ситуацию на дорогах Минска. То есть через один трек я все подробнейше расскажу.

0: Пристегните ремни.
1: С места в карьер, дорогие друзья, потому что ситуация на дорогах в Минске оценивается в 5 баллов. Ситуация сложноватая для 9 часов и 11 минут, но давайте я облегчу вам путь. Итак, ДТП на западе МКАДа с огромным затором по всей стороне. Также на улице Шаранговича с пробкой, на Пономаренко, пересечении с Кириенко, также проспект Дзержинского у проспекта Любимого, также Кижеватова, 3 ДТП у Борисовского тракта по обе стороны, получается, на Столетово тоже у нас есть ДТП, Куйбышева у Веры Харужи, тоже одно ДТП. Пробки отмечаем на Сурганово, Мазурово, небольшая на Долгиновском тракте и сложное движение. На востоке МКАДа, Жуковского, Партизанский проспект у станции метро Могилевская, также Якуба Колоса, Первомайская, проспект Независимости у станции метро Октябрьская и почти что вся улица Ленина. Фух, ситуация и правда сложноватая, но не переживайте, я тучи для вас разведу руками прямо здесь в эфире и уже предлагаю заглянуть к нам в наш Инстаграм. Там есть удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этого утра. Один из двух знаменитейших, просто нужен ваш голос. Ну и в этом часе, конечно же, не обойдемся мы без игр. И через несколько треков поиграем в нашей рубрике «Шифр-работ». И у меня есть для вас очень вкусный подарок от компании «Стадар». Ну что же, третий час нашего улетного утра идет, начинается. И мы продолжаем слушать музыку на МВ-радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Итак, летим дальше, мы видим шифр. Как вы догадываетесь, что это наш интерактив и придется немножечко да постараться. Но что за лот, Женя, спросите вы? А это продукция от Стадар. Секрет идеального вкуса – это чистая природа. Представляем вам кетчуп Стадар из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп Стадар для тех, кто любит вкус и пользу. И вот кажется, после этих слов эфир стал чуточку вкуснее. А чтобы это почувствовать, вот правила нашей игры. Итак, ищем наш инстаграм «Минская волна». Подписываемся, если вы этого еще не сделали, и смотрим нашу последнюю сторис. Там мы найдем набор эмоджи, которые что-то означают. Сегодня у нас зашифрована поговорка. Как только угадаете, что именно я пытался зашифровать, то сразу пишите на Viber или Telegram 8029-1010-307, а также в нашу Instagram с указанием вашего номера телефона. Сегодня человек под номером 33 оказывается у нас победителем. Итак, мы видим 4 смайла, и вот, пожалуйста, вам подсказка. Скажем так, иными словами, все получится. Главное что-то делать. Итак, ваши варианты ответов жду в вышеуказанные социальные сети. Ну и, конечно же, запускаю рекламно-музыкальную паузу на МБ Радио. Скажем так, на подумать.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернете?

0: знаем законы нашей страны.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: Итак, пока суть до дела играла прекрасная музыка на МВ Радио, я времени даром не терял, как и вы, дорогие друзья. Я искал того самого человека, который окажется сегодня 33-м и правильно даст ответ на наш шифробот. И что же можно сказать? То, что все ответили правильно. Почти, ну, за очень реденьким таким исключением. Отлично, значит, у нас шифр сегодня был очень и очень читаем, и означал он следующее выражение. «Дорогу осилит идущий». Это, если я правильно помню, одно из самых любимейших выражений моей мамы. Кстати, мама, большой тебе привет, обожаю тебя. Которая постоянно вот так вот, ну, знаете, нативно поддерживает тебя. Пока ты что-то делаешь, в любом случае ты преодолеваешь свой маленький путь, и рано или поздно ты приходишь к своей цели. Возможно, даже тогда, когда ты не ожидаешь. В общем, это такое вот маленькое послание всем нам. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Главное, продолжайте свой путь. Ну, а кто же сегодня пришел к нам под номером 33? Так это Дарья, номер которой заканчивается на 9269. Даша, мы поздравляем. Даша, поздравляем вас от имени всей нашей редакции «Минская волна». И, конечно же, ожидайте связи с нашим главным редактором. Он расскажет, как забрать секрет идеального вкуса, который является чистой природой. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу. Ну что же, а музыка жить нам помогает, поэтому последняя часть нашего сегодняшнего улетного утра будет как раз-таки очень музыкальной. Сейчас наша классическая пауза с треками, а потом мы послушаем два трека и выберем один из них как завершение сегодняшнего утреннего эфира.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Удачная посадка.
1: Ну давайте признаемся, что люди, мы пока что с вами очень молодые, задорные и частенько забегаем в социальные сети, там, видосиков посмотреть. И на один из этих треков, который сегодня я подобрал в нашей удачной посадке, вы точно натыкались. И еще как плюс, они поднимают тонус, а еще они из очень замечательных фильмов. Так что такие треки мы берем, а вот за какую из них проголосуем, это уже очень хороший вопрос. Итак, удачная посадка подразумевает то, что за один из двух треков нужно как бы оставить свой голос, если, конечно же, трек вам понравится по душе. Оставлять его можно в нашем Вайбере, Телеграм 8029-1010-307, ну или же в нашей сторис, в которой лежит очень удобный опросник из двух пунктов. Ну а какой из них выберем, это решать только вам после прослушивания.

Итак, это Chemical Brothers с треком Go. Но только включил этот отрывок, и сразу фильм «Вершина» в голове так вот мелькает, который, пожалуй, только этой сценой с треком и примечателен. Задает настроение, которое вот, ну, не то чтобы гоняться за Шарлиз Терон, хотя многие бы не отказались по лесам, но это как минимум для того, чтобы сделать наш день очень насыщенным. И главное, при прослушивании этого трека случайно не вскрикнуть, как герой Эджертона. Ну что же, это был первый трек из предложенных двух, а теперь, внимание, второй.

Датская группа Scarlet Pleasure с треком What Alive. Тоже, кстати, из фильма, но уже с талантливейшим Мадсом Миккельсеном. Тот самый танец свободы, которому хочется вторить. Откинуть офисное или рабочее дело и оторваться с диким плясом, пока коллеги ломают головы над очередной офисной задачей. Кстати, фильм называется «Еще по одной». Дико рекомендую к просмотру. Особенно для вот уже людей довольно-таки, вот, ну, примерно моего возраста, 30 немножечко плюс. Так что вот какой трек сегодня больше попадает в ваше настроение, решать только вам. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или же Инстаграм. Жду ваших голосов, ну а пока небольшая музыкальная пауза.

0: Удачная посадка.
1: Давайте немножечко я дораскрою суть нашей удачной посадки. Здесь мы выбираем не столько трек, сколько настроение, которое вообще нужно в этот день. К примеру, сегодня мы выбирали между подготовкой к такому очень интенсивному спринту, попытке убежать от, скажем так, каменных джунглей, или же все-таки между таким вот диким освобождающим плясом. И сегодня все-таки мы выбираем спринт, так что видно, что мы все заряжены, мы готовы к бою и готовы победить этот четверг вместе с Минской волной. Ну, а я, Женя Тихонов, говорю вам, что сегодня побеждает The Chemical Brothers с треком Go. И поэтому под эту песню мне будет вполне себе спокойно и, главное, бодро отправлять вас в этот день. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что были все эти три часа вместе со мной здесь, на Минской волне, с улетным утром. Я желаю вам всего только самого наилучшего. Я также желаю, чтобы вы все в полном составе завтра встречали пятницу вместе со мной. И что же, ладно, я сделаю это маленькое обещание. Для тех, кому хочется это еще и увидеть вживую, завтра я обещаю запустить стрим в ТикТоке. Ну и, кстати, по поводу наших социальных сетей, не забывайте присоединяться к нам в Инстаграме, в ТикТоке том же самом, в Телеграм наш канал, где всегда много интересного познавательного контента. Также Фейсбук, ВК, Одноклассники, где настолько нет, разве что в архаичной Аське. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Минская волна». Там выходит очень много замечательных и интересных программ, в том числе и интервью, которые, кстати, у Ники Романовой после 12 часов сегодня будет. Кажется, я уже всю информацию рассказал, которую только можно, кроме того, что меня зовут Женя Тихонов. Улетное утро было с вами. Всем до завтра.
0: Наш рейс за

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 23 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какой брак обнаружили в машинах Бентли.
0: Новости.
1: Лесхозы планируют провести лесовосстановление на площади более 23 тысяч гектаров в этом году. Такой информацией поделился министр лесного хозяйства Александр Кулик. Он отметил, что в весенний период уже заложено основное количество новых насаждений. При этом все чаще используют посадочный материал с закрытой корневой системой. Такие растения лучше приживаются и требуют меньше ухода, что в итоге снижает затраты. Часть работ ведется на участках, пострадавших от ветровалов и буреломов в прошлое годы. Милиция Беларуси получила более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали 3 курьеров-преступников. У них изъяли более 30 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Иран закрыл Ормузский пролив для всех типов судов. Об этом сообщили в вооруженных силах страны. Мера коснется также нефтяных, танкеров и торговых кораблей. Причиной такого решения стали новые атаки Соединенных Штатов по Исламской Республике. Военное командование Ирана заявило, что приближение любого судна к проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом. Напомню, ситуация в этом стратегическом водном пути резко обострилась после начала военной кампании США и Израиля против Ирана в феврале. К новостям регионов. Пенсионера искали в лесу в Пуховичском районе. Об этом сообщили в МЧС. Мужчина пропал вчера вечером. В поисках участвовали около 20 спасателей и 8 единиц техники. Через 3 часа поисков пенсионер самостоятельно вышел из леса. В медицинской помощи он не нуждался. И в завершение выпуска. Компания Bentley отозвала 8 автомобилей из-за ошибки при сборке. Общая стоимость этих машин составляет около 40 тысяч долларов. Выяснилось, что поставщик после переезда предприятия случайно установил в автомобиле неправильный приводной вал. Со временем такая оплошность может привести к вибрациям, посторонним звукам и смещению руля. Производитель уже уведомил владельцев и проведет замену деталей бесплатно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупредили белорусов и почему полезно смотреть футбол.
0: Новости.
1: Новый законопроект об онлайн-торговле разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования. За последние 5 лет число интернет-магазинов выросло почти в 3 раза, а их доля в розничном товарообороте приблизилась к 12%. Новый закон призван защитить отечественную офлайн-торговлю и обязать все интернет-площадки, включая иностранные маркетплейсы, работать на благо страны. Предполагается, что документ также усилит защиту прав потребителей. Отмечу, документ уже направлен на рассмотрение в правительство. Следственный комитет усилит контроль за контентом в соцсетях. Об этом рассказали в самом ведомстве. Особое внимание уделят платформам Threads и TikTok. В ведомстве отмечают рост деструктивного контента. Там появляется все больше дезинформации, сообщений о мнимых преступлениях и материалов, которые разжигают вражду. Следователи напоминают, что анонимность в сети не гарантирует безнаказанности. Правовую оценку дадут и тем, кто распространяет заведомо ложные сведения ради популярности и увеличения охвата своих публикаций.
0: К новостям в мире.
1: Мексика и Бразилия призвали снять эмбарго США с Кубы. Об этом пишет ТАСС. Лидеры стран выразили обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом на острове. Так, руководство обсудили энергетическое сотрудничество, в том числе возможное соглашение между государственными нефтегазовыми компаниями Пемекс и Петробрас. Стороны также договорились обновить правовую базу в сфере торговли и подтвердили приверженность принципам невмешательства во внутренние дела других государств. К новостям регионов. Жительница Молодечнинского района едва не стала жертвой телефонных мошенников. Об этом рассказали в Следственном комитете. Женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и убедил передать ему крупную сумму денег. Речь шла о $300 и 1500 рублях. Женщина вовремя поняла, что ее обманывают, и не стала отдавать сбережения. По факту покушения на мошенничество заведено уголовное дело. И в завершение выпуска: просмотр футбольных матчей положительно влияет на ментальное здоровье. К такому выводу пришла международная группа ученых. Исследования показывают, что болельщики реже сталкиваются с депрессивными состояниями и лучше оценивают свое самочувствие. Особенно заметный эффект дает просмотр игры прямо на стадионе. Специалисты связывают это с социальным фактором. Совместные эмоции и чувство принадлежности к группе помогают снизить напряжение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня я хочу узнать, что такое ДНК.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: В каждой клеточке твоего тела есть секрет – ДНК. Она похожа на длинную закрученную лестницу из волшебных бусинок. Они могут быть 4 цветов. Из них написана книга инструкций о том, какой у тебя будет цвет глаз, волосы или нос. Эта инструкция умеет копировать себя. Клетки делятся, и каждой достается точная копия. У всех живых существ есть ДНК, но узоры из бусинок разные. У цветочка один, у дельфина другой, у человека свой. Даже среди людей нет двух одинаковых ДНК, кроме близнецов. Это твой личный пазл от мамы и папы. Когда ты смотришь в зеркало, ты видишь целую историю жизни, записанную в каждой клетке.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. ДНК – это волшебная спиралька, которая хранит все секреты о том, кто мы. Это удивительная история длиной в миллионы лет. Она написана всего из 4 маленьких бусинок. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в Минской правде.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появился робот-хирург и кто стал самым богатым футболистом.
0: Новости.
1: В Беларуси завершается регистрация абитуриентов для сдачи централизованного тестирования и централизованного экзамена в резервные дни. Пройти испытания позже основного потока смогут только те, кто пропустил их по уважительной причине, подтвержденной документально. Зарегистрироваться можно строго на те предметы, которые были указаны в первоначальных бланках. Принимают заявления 6 ведущих вузов страны. Резервные дни назначены на 18, 20 и 22 июня. Некоторые белорусские водители могут выйти на пенсию на 5 лет раньше. Об этом рассказали в Комитете по труду и занятости. Льгота распространяется на водителей городского пассажирского транспорта, автобусов, троллейбусов, трамваев, а также отдельных пригородных маршрутов. Мужчинам нужно иметь не менее 25 лет общего стажа, из которых 20 лет за рулем на таких маршрутах. Женщинам 20 лет общего стажа, из которых 15 лет водительского. При этом часть стажа должна быть накоплена до 1 января 2009 года. Обратиться с заявлением необходимо в ФСЗН.
0: К новостям в мире.
1: В Литве проходят военные учения с применением беспилотников. В маневрах участвуют почти 3000 военных из 8 стран НАТО и 800 единиц техники. Мероприятие проходит в 15 километрах от границы с Белоруссией. Военные тренируются в условиях, приближенных к реальному бою. Кроме того, постоянное размещение немецкой бригады в Литве планируется завершить к концу 2027 года. И к новостям в регионе. В Минску областную клиническую больницу поставили китайского робота-хирурга. Специалисты с помощью новейшего комплекса уже провели первые успешные операции. Врачи проходили обучение и практику в Поднебесной. Больница третья в стране с таким оборудованием. Современные технологии позволят повысить качество предоставляемых услуг. Ежегодно в клинике проходит лечение более 25 тысяч пациентов. И в завершение выпуска журнал Forbes огласил имена самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира. Рейтинг возглавил португалец Криштиану Роналду. За последний год он заработал $300 миллионов. Из них 235 миллионов – доходы от футбольной деятельности, остальное – рекламные контракты. На втором месте – Лионель Месси со 140 миллионами. На третьем – Килиан Мбаппе с доходом в $95 миллионов. Напомню, чемпионат мира стартует сегодня в США, Мексике и Канаде.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля и 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Слушайте, ну и жаркий выдался денек, и дело не только в погоде. День женского счастья на календаре, 11 июня, так что принимаемся осчастливливать мужчины. И не только, ведь, девочки, наш с вами счастье внутри и в наших собственных руках. Ну а для тех, кто хочет сделать себе или своей любимой приятно, отправляйте между делом к нам привет и поздравления. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Я, Ника Романова, обещаю все зачитать на 45-й минуте этого часа. Ну и песню, конечно же, отличную поставлю. Например, прямо сейчас любимчик женщин всех времен. Давай осчастливливай, Дима Билан.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: А знаете, у кого по-настоящему нет проблем? У тех, кто понаглее. И политики, кстати, это тоже касается.
1: В курсе дела.
0: Посольство США в Бельгии хочет занять один из центральных парков Брюсселя для празднования своего 250-летия своей же независимости. Ничего себе, вот такая вот аренда зала мероприятия, понимаете? При этом желают еще и задействовать бельгийскую армию и полицию для охраны. В связи с мероприятием, запланированным на 28 июня, парк будет закрыт аж на 36 часов. На торжество приглашено около 8 тысяч человек, но это, получается, не брюссельцы, отнюдь. Источники отмечают, что праздник станет серьезным испытанием еще для системы безопасности города, ну не только для местных жителей. Вот так, Брюссель, приехали. Все дороги у вас ведут в парк, но вас туда не пустят, потому что парк закрыт на частное обслуживание. А что, спрашивается, так можно было? Пусти США в огород, а оно всю капусту себе в карманы положит. А вы давайте, терпите и охраняйте там.
1: В курсе дела.

0: 97.4 FM.
1: Друзья, а кто-нибудь знает, что вообще с погодой и природой происходит в этом году? Вот что-то странное творится, и я думала, к лету наладится, а что-то пока что нет. До сих пор не знаю, как одеваться. Вчера вышло утром жарко, домой шла вечером замерзла. Сегодня жаришка с утра, а завтра всего 14, между прочим, обещают. Так что живем сегодняшним днем, здесь и сейчас, и исключительно этим ярким и жарким моментом. А вот что на сегодня нам предоставил Белгидромет. Переменная облачность по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, со шквалистым усилением. Температура воздуха максимальная днем от плюс 18 по западу до плюс 30 по востоку. В Минске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, умеренный. Не нравится мне этот переход, ребята, этот переход к завтрашним 14 градусам. Ладно, но пока что температура воздуха плюс 26, плюс 28, вечером 21, 24.

0: Друзья мои, вот я просто зачиталась вашими сообщениями, которые пришли к этой минуте. Их действительно очень много, так что давайте не откладывать в долгий ящик. И давайте бездавайте. Я просто буду сейчас делиться всем, что вы прислали.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, на всякий случай, координат для связи Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Вот что есть от Ирины. Добрый день, Ника, поздравляю вас и всех девушек с таким прекрасным днем. Это Ирина пишет про день женского счастья. Желаю всегда любить и быть любимой, желанной и счастливой. Я уверена, что вы, Ника, именно такая. С удовольствием слушаю вас и ваших коллег, потому что всегда на вашей волне. И это очень приятно всегда, Ирина, от вас теплые слова получать. Бывает, конечно, разное, и я в разных настроениях бываю, как и все женщины, и это абсолютно, я считаю, нормально. Это, знаете, как есть расхожая фраза: никто не знает, что на самом деле на душе у человека, который всегда смеется. Главное всегда возвращаться в точку равновесия и баланса, найти вот эту опору и продолжать улыбаться каждому дню. Ведь жить, по сути, это уже счастье. Ирина продолжает, что сегодня у них в танц-центре отчетный концерт, и она жутко волнуется. Передайте привет и пожелания всем танцорам, особенно Валере. Валера, вам привет и пожелания. Надеюсь, мы с ним сегодня станцуем и порвем зал. А еще огромная благодарность нашему руководителю Киреевой Оксане Викторовне. Спасибо за терпение, любовь и ее заботу, которая объединяет нас и приносит радость всем нам от мала до велика. Еще привет Вере и Сергею, у них номер просто супер. Валентине и Александру они тоже не отстают, видимо. Ну и моей любименькой партнерше Татьяне Гурецкой. Я за ней очень скучаю. Надеюсь, в сентябре навстречу. А еще заодно Ирина приглашает всех в Заславль, потому что у них чудесное место. И это действительно так. Так, я что, Ирин, вам хочу пожелать? Пусть у всех ваших вот этих пар, у вас с Валерой, обязательно с Валерой, все получится в лучшем виде. Ну а если вдруг что-то пойдет не по плану, то просто не показывайте вида. Значит, это просто был такой дурацкий план. Это лайфхак от Романовой. Еще у нас сегодня есть женихи-невесты, но, правда, уже проверенные временем. Вот Александр что написал. Хочу передать привет своей супруге Маше и поздравить ее с десятилетием со дня нашей свадьбы и сказать, что очень сильно ее люблю. Ой, ну какой же вы молодец, Александр. Даже вот мне приятно, понимаете, такие сообщения видеть и читать. Я поздравляю вас, конечно же, от души, Александр и Мария. Счастья вашему кораблю любви, всего наилучшего. Смотреть в одном направлении и плыть тоже в нем, поддерживать друг друга и радоваться, безусловно, успехам. Есть еще одна парочка, друзья, которая когда-то, именно в этот день, 11 июня, узаконила свои отношения. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Ефременко Виктора с годовщиной свадьбы. Поздравляю тебя с пятой годовщиной семейной жизни и деревянной свадьбой. Желаю, чтобы наша любовь расцветала с каждым днем все больше и дарила прекрасные эмоции, счастье и бесконечную нежность. Ну что ж, я вас тоже поздравляю. Вот вы первый рубеж свой преодолели, такой значимый период прожили вместе. Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать в том же духе. Ценить, любить, слушать друг друга. Счастья вам безграничного. И прекрасная песня как раз про любовь. Ну а чего? Ольга Серябкина, «Страсть», все такое пусть прилагается к этой замечательной композиции.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: самое время поговорить об актуальном, друзья. Ведь у нас чем ближе к новому часу, тем ближе к новостям. Встречайте Екатерину Гунько.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника, расскажи, пожалуйста, ты экстраверт или интроверт?
0: Ну, судя по роду деятельности и тому, как я веду себя в жизни, я скорее экстраверт. Очень сильно экстра. Как соль.
1: Как соль.
0: Каменная, знаешь.
1: Ну, все-таки, даже тебе. Так. Ты же не будешь отрицать, что нужно человеку для восстановления побыть иногда одному.
0: В уединении, это да, да. Хочется.
1: И чтобы это сделать, можно приобрести целый город в Австралии.
0: Город?
1: Именно город. Спойлер. Жителей там почти нет.
0: Ничего себе. А что все разбежались? Куда? Экстраверт?
1: Подробнее о населенном пункте я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 26.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. В частности, изменения коснулись дипломатических структур нашей страны. Так, посол в Египте теперь также будет представлять интересы официального Минска и в Ливии. Руководитель миссии в Узбекистане займет аналогичную должность в Афганистане. Кроме того, глава государства одобрил кандидатуры новых председателей исполкомов в Петриковском и Ашмянском районах. Компаниям Беларуси теперь нужны дополнительные разрешения для поставок в Россию. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам нашей страны. Речь идет о перевозках грузов с помощью автомобилей. Отечественные компании должны запрашивать у российских контрагентов специальный QR-код. Он содержит информацию о товаре и о самом транспортном средстве. Без такого элемента машины будут возвращать в Беларусь.
2: К новостям в мире.
1: Врачи Конго объявили забастовку. Специалисты требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и увеличения инвестиций в здравоохранение. Отмечу, что ситуация разворачивается на фоне вспышки лихорадки Эбола в стране. Медики не успевают проверять всех возможных зараженных, а материалы для лабораторных анализов закончились. Экстренные службы продолжают оказывать помощь заболевшим. Тем не менее, распространение вируса может ускориться. 8-й форум регионов Беларуси и России пройдет 25 и 26 июня. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко заявил, что фиксируется очень высокий интерес со стороны российских коллег, включая бизнес-сообщество. Площадками форума станут БелАЗ, БелДжи, Великий Камень, Агрокомбинат Дзержинский и другие знаковые объекты. Около 20 предприятий Минской области планируют подписать контракты с российскими партнерами на сумму более 34 миллионов рублей. Гостей ждет насыщенная культурная программа. И в завершение выпуска власти Австралии выставили на продажу самый маленький город страны. Речь идет о населенном пункте под названием Куллади. Его население составляет всего 2 человека. Город предлагают купить примерно за 300 тысяч долларов. Будущий владелец получит в свое распоряжение дом, отель на 4 номера, магазин, паб и ресторан. Отмечу, что когда-то в городе жили около 300 человек. Однако из-за изменения железнодорожных маршрутов локация быстро пришла в упадок.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, вот пока мы тут с вами сидим, понимаете ли, обедаем, разговор разговариваем, зумеры в России массово переезжают на дачи и обустраивают их в стиле Pinterest. Молодежь до 30 лет активно скупает земельные участки, восстанавливает старые дома, заводит огороды и животных. Главные причины – запредельные цены на жилье в городах и сильное выгорание от бешеного ритма мегаполисов. Ну, как говорится, 100% понимаем. 0% отчуждения и осуждения. А я знаю, между прочим, кто виноват. Это все Оксана Самойлова со своей козой. Но пока одни обустраивают себе гнездышко за городом, мы с вами уютно можем расположиться даже на рабочем месте. Главное, чтобы приемник был поблизости. У нас тут все, если не по Pinterest, то по фэншуй точно. И подарки можно хорошие получить, и интересные места посмотреть, когда дача надоест. Например, надувной парк Мадагаскар. Дождитесь игру, из песни слов не выкинешь, и принимайте активное участие.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Друзья, мы всегда так долго пребываем в ожидании лета, что не использовать эти дни на полную просто преступление. Тем более, когда есть дети, а у детей каникулы. Это отличный повод, чтобы друг друга порадовать и посетить Мадагаскар. Надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас, ваших детей, игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также здесь можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов вытянешь.
0: И сегодня у нас день женского счастья, и ни слова больше. Предлагаю песню. И нет, не ту, что вы подумали. А то я вас знаю, вы уже, наверное, напеваете себе там под нос. Женское счастье, был бы милый рядом, а больше ничего не надо. Вообще-то надо и внимания, и цветов, и заботы. И, конечно, женское счастье — это когда все о любви поют нам мужчины и поступками это доказывают. Как Юрий Титов в свое время. Его и будем слушать. Фрагмент «Все о любви» прозвучит, одно слово в нем будет запикано. Ваша задача — его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029 10 10 307. Это не мой личный номер, если что, это родийный. Вот, еще есть номер для смс-сообщений 9704. Ну, давайте окажетесь сегодня 27-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера и посетите этот замечательный, ну, можно сказать, как будто бы даже остров Мадагаскар. И задание... А, ну что сказала? 27-м сказала, номера сказала, все вроде бы сказала. Давайте песню слушать.
1: Какого слова не хватает?

никаких понарошек нам не надо, друзья. В этом мире все должно быть по-настоящему, и счастливых женщин должно быть много. Поздравляю нас, девочки, желаю вам этого самого безграничного женского счастья, каким бы вы его себе ни рисовали и не представляли. Самое главное, вот прямо сейчас, в эту минуту, уже начать присылать мне ответы, что же было запикано в этом фрагменте. Я, кстати, вижу очень много правильных ответов, вы молодцы, но главное ведь оказаться 27-м по счету, это та еще задачка. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307, номер для СМС 9704.

0: Ну а чтобы ваши дни и вечера в июне, в июле, августе были незабываемыми, предлагаем посетить Мадагаскар, надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно здесь отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Нам пора подводить итоги и награждать победителей заслуженным сертификатом на посещение центра Мадагаскар. Итак, сегодня мы слушали с вами фрагмент песни «Все о любви» Юрия Титова. Ваша задача была вычислить запиканное в нем слово, прислать его мне 27-м по счету. Что же он там искал на ладошке, спрашивалось. Кто-то подумал, что наши мечты, кто-то наши следы, но на самом деле пути. И вот тому доказательство.
1: Правильный ответ.

0: Такая красивая, такая нежная песня. Такая в сердечко попадает, и вот столько уже лет, да что там, десятилетия, никак оттуда не испаряется. Юрий Титов, спасибо тебе за этот твой, наверное, единственный, пожалуй, хит. Ну и благодаря ему 27-й. Сегодня, кстати, с правильным ответом и победительницей этой игры оказалась у нас прекрасная девушка по имени Яна, 2217, последние цифры номера. Яна, именно вы отправляетесь от нас в качестве делегации официальной от МВ Радио, от нашего лица, в центр Мадагаскар. Получить обязательно удовольствие, напрыгайтесь там вдоволь, если, конечно, там взрослым разрешается это делать, не знаю, а может быть, взрослым разрешается просто наслаждаться в тишине, в спокойствии, пока детки там развлекаются на этих всяких надувных вещах. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как забрать сертификат, как им воспользоваться. Ну, а с нами ближе к началу следующего часа свяжется Екатерина Гунько и расскажет, что интересного и актуального произошло к этой минуте.
1: Из песни слов выкинешь.

музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Рубрика «На высокой ноте». За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах в Минске плюс 27.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как милиция Беларуси борется с преступниками и сколько может стоить небольшая сумка.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, глава государства назначил нового министра природных ресурсов. Должность занял Максим Лысенко. Ранее он был первым заместителем бывшего руководителя ведомства. Александр Лукашенко подчеркнул, что госорган выполняет довольно важные функции. Тем не менее, политик выразил недовольство работой регулятора. Президент призвал нового управленца активизировать благоустройство территории нашей республики. Правоохранители Беларуси ликвидировали почти 15 нелегальных онлайн-ресурсов продажи наркотиков. О таких результатах за 5 месяцев года рассказали в Министерстве внутренних дел. В ведомстве отметили, что специалисты также изъяли более 100 килограммов различных психотропов. Кроме того, стражи закона перекрыли ряд каналов поставки опасных веществ в нашу страну. В МВД подчеркивают, такая работа будет продолжаться и дальше.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Великобритании намерено выдвинуть новое требование к социальным сетям. Об этом заявила министр технологий страны. По ее словам, официальный Лондон планирует обязать компании к удалению части контента. Речь идет о материалах, которые могут разжигать ненависть и насилие. Корректировки готовятся рассмотреть в парламенте уже на следующей неделе. Напомню, в одном из городов Великобритании сейчас идут массовые протесты против мигрантов. Ситуация возникла после того, как местного жителя попытался убить беженец из Судана. И к новостям в регионе. В Минской области первой дозой вакцины против вируса папилломы человека привито более 85% девочек 2014 года рождения. Второй дозой более 60%. Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь профилактических прививок. Она предотвращает причину онкологического заболевания у женщин. В этом году прививают девочек 2015 года рождения. И в завершение выпуска: в Париже на аукционе продают сумку из кожи тираннозавра. Ее стоимость оценивают от 350 до 600 тысяч долларов. Материал вырастили в лаборатории на основе коллагена. Его извлекли из окаменелости динозавра, найденного в США в 1988 году. Дизайн сумки разработал польский бренд FNLV. Производитель отмечает, что материал экологичен и ни одно животное не пострадало.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, живой звук на МВ Радио. Это не про идеальную аранжировку, а про момент, когда музыка рождается прямо здесь, между микрофонами, улыбками и случайной историей. И сегодня у нас в гостях дуэт яркий, красивый, интересный, женский и в кокошниках. Одна из них поет на сцене Белгосфилармонии, вторая собирает миллионы просмотров на YouTube. Что их объединило и как звучит живой звук в их исполнении, сегодня узнаем от Анастасии Солиной, ну и от Ксении Левчик. Девчонки, привет!
1: Привет!
2: Привет!
0: Слушайте, ну совсем недавно вышел ваш совместный трек «Я сама». Мы его совсем скоро презентуем, ну, ближе к завершению эфира для нашей аудитории. Напоминаю, друзья, что полную версию этого интервью и исполнение этого хита вживую вы можете не только услышать сейчас в прямом эфире, но и увидеть на нашем YouTube-канале. Ну, а пока я помучаю здесь девчонок своими вопросами. Ну и, конечно же, уже у наших слушателей, пока они вот эту подводочку, да, к вам слушали, пришла мысль, а как же вы оказались вместе? Где вы пересеклись, девчонки?
1: Мы с Настей знакомы относительно недавно.
0: Так.
1: Вот, мы познакомились на съемке. Вот Настя сейчас подробнее расскажет, как это все произошло.
2: Прямо сейчас.
0: Вот, а вы нормально вы перекидываете вообще? Сначала одна перекинула.
1: Нет, просто я к чему? К тому, что инициатива вообще, первая инициатива проявила Настя. Поэтому я и отдам слово рассказать, как это все было.
0: Только после вас, мы поняли.
2: Да, это правда. Видите, как у нас все слажено получается в дуэте?
0: Вы пока дружненькие.
2: Мы дружненькие. Не пока, мы всегда дружненькие.
0: Боитесь одеяло перетянуть лишний раз друг с другом?
2: Ну, может быть.
0: Есть
1: мы просто очень вежливые.
2: Да, мы не из тех, кто на себя больше внимания собирает. Мы, наоборот, те, кто его предоставляет.
0: Ну хорошо, давай.
2: Вот. Значит, действительно, мы с Ксюшей познакомились, наверное, в начале этого года, да? Или в конце того? Вот как-то вот на этом промежутке. На одной блогерской съемке. Так вот, так уж вот сложилось. И поняли, что у нас очень много общего, на самом-то деле. Потому что Ксюша поет, я пою, мы вместе снимаемся. И как будто бы, почему бы и нет. Так. И тут, по счастливой случайности, я обращаюсь к своему постоянному аранжировщику с таким запросом, говорю, вот хочу какую-то такую женскую песню, там, про женскую силу, про то, что женщины такие самостоятельные, такие независимые. Вот напиши мне что-нибудь этакое. Мы с ним подобрали там инструменты, все, сделали аранжировку, но я поняла, что я бы не хотела петь песню под эту аранжировку самостоятельно. Вот как будто бы у меня была какая-то чуйка была, как будто бы хотелось это сделать в дуэте с кем-то.
0: Женскую долю разделить.
2: Да, да. И мне казалось, что это было бы так здорово петь в дуэте с еще одной девушкой. И тут мы знакомимся с Ксюшей, и я понимаю, что это она.
1: У нас судьба.
2: Да, судьба. Нас так много связывает, у нас так много общего. Я понимаю, что вот нужно предложить ей. Я предложила ей, показала ей аранжировку, ей понравилось. И уже вместе мы разработали концепцию нашего текста, нашей песни. И заказали его.
0: А ты признавайся, Настя, раньше подписана была на Ксюшу, лайкала ее.
2: До знакомства
0: видео
2: с Ксюшей?
0: Да, да, да.
2: Нет,
0: не
2: кстати.
0: Знала?
2: Нет, не знала я ее, к сожалению, своему.
1: Как так? Не, на самом деле это даже в плюс, потому что нет вот такого отношения, типа, ой, я на тебя была подписана, потому что бывает, когда знакомишься с людьми, которые тебя знают именно как блогера, они немножко как будто стеснительно к тебе, ну, подойдут, там, боятся что-то сказать, что-то по-честному. А тут, наоборот, у нас конкретно вот хорошая дружба сложилась, и вот мы познакомились.
2: Или, наоборот, из-за выгоды, например. О, ты же блогер, у тебя столько подписчиков.
0: У нее там еще кнопки всякие разные.
2: Да-да-да, а я, кстати, это узнала гораздо позже, чем познакомились.
1: Такое мы
2: это
1: тоже,
2: уже в ходе нашего общения. Поэтому вот у нас просто сложился такой вот честный, искренний, дружеский тандем.
0: Так ли это было, Ксюш, подписываешься под каждым словом?
1: Конечно,
0: вообще твоя 100%. Реакция, когда тебе предложили?
1: Нет, на самом деле я активно тоже пишу свой авторский материал, и именно эта песня, это, наверное, что-то новое, не совсем, ну, это мой стиль, но это именно что-то очень интересное, что-то такое экспериментальное, и мне безумно понравилась песня, и посыл этой песни, и я вот прям услышала и свой голос, свой тембр, и Настин тембр, и вот как-то мы, и когда вместе, мы толком даже не репетировали, когда вместе приехали на студию, все как-то само складывалось, вот просто песня лилась, и, ну, мы поняли, что это явно хит.
0: Так, а кто написал в итоге, Настя, слова чьи?
2: Слова и музыку написала молодая автор, она же, кстати, и исполнительница Шлешко Арина Александровна.
0: И еще одна где-то ходит в кокошнике, да?
2: Она в кокошнике не ходит, но активно следит за нами.
0: Ребят, чтобы вы понимали, кто нас сейчас в FM-диапазоне, да, слушает, вы еще на видео в наших социальных сетях обязательно посмотрите девчонок. Уже, я думаю, сегодня они засветятся или в ближайшее время там. А они пришли в кокошниках. У нас такая, знаете, матушка-земля только от белорусских исполнительниц сегодня, похоже, будет. Так что обязательно до конца дождитесь. Девчонки споют свою «Я саму», правильно?
2: Все верно.
0: А почему так долго она рождалась у вас? Что-то полгода аж ушло, да? Или это нормально для песни?
2: Ну вот как раз мы, я, получается, с аранжировщиком, мы сделали аранжировку в январе.
0: Ну вот.
2: И вот потом, пока мы с Ксюшей разнакомились...
0: Еще как ребенка вынашивали.
2: Конечно. Вот пока мы разнакомились, пока у меня еще своя песня выходила, у Ксюши, Ксюша работала над своими проектами. То есть у нас была какая-то своя занятость, и мы не могли адекватно уделить время нашему совместному проекту.
0: Детищу.
2: Да, поэтому вот пока мы заказали текст, мы его корректировали тоже, правили много раз, ну не много раз, ну, пару раз правили.
0: Да.
2: Вот. И после этого уже собрались, плюс у аранжировщика занятость была бешеная, мы пока к нему записались, это было очень тяжело. Ну и вот совпало как-то, мы собрались, и плюс еще месяц мы продвигали наш звук. То есть поэтому...
1: Сниппеты, видосики.
2: Да. Вот. Песня была готова уже давно, просто мы продвигали ее.
0: Это Ксения навязала вот это.
1: Конечно.
0: Свое одеяло подвинула. Вот это блогерское. Вот это.
1: Да, конечно.
0: От лукавого, понимаешь?
1: На самом деле, кто бы что ни говорил, но контент у нас сейчас играет даже большую роль, чем, наверное, на качество самой песни. Поэтому мы максимально запарились над этим вопросом. Много-много сняли. Сколько?
2: Да
1: уже?
2: Очень много. Мы каждый день точно
1: под нашим звуком в ТикТоке уже более 220 клипов.
2: 250 даже больше.
1: Да, ну, уже.
0: Не подеритесь.
1: Уже 250, вот понимаете? То есть...
0: Слушайте, ну я желаю вам только расти, конечно, и пусть эти цифры пополняются.

0: музыкант. Я профессионально занимаюсь уже вот сколько здесь?
1: Образование сейчас лет. Получаешь, да?
0: Да, я учусь в университете культуры и искусств. То есть я, ну, как бы считаю себя уже почти профессионалом. Через два курса буду профессионалом. Вот, поэтому я, конечно, ну, если честно, не очень хорошо отношусь к тому, что поют все, кто не умеет этого делать, не разбирается в этом, потому что музыка — это все-таки искусство, как-никак. И хочется преподносить людям не какой-то шлак, как сейчас многие делают, а действительно хорошую музыку, чтобы это было музыкально. Музыкально, красиво и со вкусом. Анастасия.
2: Я, на самом деле, я не знала, что скажет Ксюша. Мы с ней эту тему как будто бы никогда не поднимали.
1: Это ваш блиц. Вы заказывали блиц.
2: Но, на самом деле, я тоже отношусь к этому скептически, потому что все почему-то решили, что могут делать музыку и стоять наравне с артистами, которые всю жизнь свою учились каким-то путем каких-то конкурсов, фестивалей.
1: Вы только Оле Бузовой не говорите.
2: Оля Бузова. Я ее прям уважаю. Я ее уважаю. Она великолепная женщина, величайший шоумен. Это держаться на плаву так долго, ну, это огромная
0: при
2: заслуга.
0: При этом во всех сферах,
2: да,
0: не
2: это
0: только
2: правда,
0: музыке.
2: Поэтому мы пока не про Олю, мы пока про блогеров. То есть я скептически действительно отношусь к этому. Я считаю, что петь должны и стоять на сцене, во всяком случае, наряду с там заслуженными народными артистами, должны те люди, которые этим занимаются профессионально, которые вкладывают все свое свободное время для того, чтобы развить свое творчество и свой навык. Я не презираю блогеров, которые поют. Нет, они, пожалуйста, занимайтесь своим делом, своей работой без проблем, как бы. Но если конкретно мое отношение к этому, оно такое.
1: Хорошо. А между вами еще есть одно общее. Вы долгое время, длительное, и обе исполняли каверы. Да, вы
2: да,
1: на них
2: и до сих пор.
1: Да, и раскручивались, и зарабатывали, и до сих пор продолжаете это делать. А что, по-вашему, сложнее? Все-таки исполнять чужую песню или готовить исполнять свою? Я просто к чему? Потому что обыватель очень часто, ну, относится так несерьезно, да? Ой, что там кавер? Вообще песня чужая, что там ее исполнять? Взяла, перепела и так далее. Никаких сложностей. Что стоит за этим?
0: Ну, кстати, сложный вопрос. Но, наверное, все же свой авторский материал создавать намного сложнее. И сначала найти свой стиль, найти то, что тебе нравится, то, что может понравиться людям. Потому что есть такое понятие, как хорошая музыка, есть такое понятие, как коммерческая музыка. Вот, конечно, в данный момент коммерческая музыка, ну, выигрывает действительно. Поэтому иногда приходится немножко свои интересы назад отводить, вот, и больше работать на публику, чтобы понравилось максимально большому количеству людей. Вот, ну...
2: Мне кажется, у этих двух, как бы, понятий есть свои сложности, потому что петь кавер — это тоже непросто. Люди привыкли к одному звучанию, к тому, как эта песня звучит у конкретного артиста, и если ты ее споешь не так, чисто, все по нотам, все хорошо, но не так, они могут относиться к этому неудовлетворительно.
0: Не в любом случае, конечно, оригинал всегда будет самым лучшим, но то это
2: просто
0: и кавер.
2: Мало кто понимает, ну, они начинают так иногда бойко сражаться за звучание, которое должно быть подлинным, таким, как у артиста, который исполняет песню в оригинале. Но действительно, свою музыку тоже выпускать — это очень трудно. Есть кавер, который уже людям полюбился, ты можешь его выйти спеть, допустим, всем понравилось. Вот, ты можешь его выйти спеть, всем понравилось, и потому что песня уже известная, то есть она уже набрала свою популярность. А когда ты выходишь и исполняешь свой авторский репертуар, он известен только твоим подписчикам, только тем, кто тебя слушает, тебя смотрит, и, конечно, тоже очень трудно понравиться большому количеству зрителей.
1: Вот Ксюша заикнулась про коммерческое звучание. Что есть сейчас на нашей эстраде коммерческое звучание, по-вашему?
2: Мы сейчас говорим про жанр?
1: Ну, вообще, вот коммерческое звучание у песни. Это какое? Вот вы своим песням придаете коммерческое звучание.
0: Для
1: это
0: меня?
1: Как?
0: Ну, я вот, думаю... Я
1: кокошник,
0: думаю...
1: да? Через кокошник. Это то... народные мотивы какие-то, да, сейчас в тренде.
0: Да, ну, это, конечно же, ну, популярная музыка попса, как все ее называют, вот. И то, что понятно будет всем людям. Что-то очень простое. Возможно, там, молодежный сленг, это очень сейчас модно применять.
2: Да, без особого смысла в песнях.
0: Да, да.
2: То есть у нас сейчас...
1: Нет, но ваша песня, она хоть веселая и легкая, но смысл есть, так
2: потому что мы-то артисты, изначально не блогеры, мы как бы об этом задумывались.
0: Конечно,
2: плюс сейчас коммерческую музыку задают тренды в ТикТоке все-таки. То есть все идет оттуда. Люди сейчас не равняются на, как, ну, на что-то, что звучит там по телевизору, я не знаю, к сожалению. Они равняются все-таки на ТикТок. И коммерческая музыка, вот сейчас это фонк у нас, вот если на ТикТок равняться, поп, да, такое фолк-поп-фолк у нас, кстати, сейчас начинает набирать свою популярность. И, кстати, нашу песню, я бы тоже относила к поп-фолку.
0: Да, поп-фолк, да, конечно.
1: Ксюш, что сложнее, золотую серебряную кнопку на Ютубе получить или авторскую песню сделать дуэтом с Анастасией Соляной?
0: Ну, наверное, все-таки золотая кнопка сложнее мне далась, конечно. Это очень длительный путь был.
1: Слушай, а ты вот начинала в детстве. Вот как думаешь, вот твоя прайм-эра, она тогда была или она еще впереди? Или вот тогда ты весь

0: Вот этот вот смак с Ютуба.
1: Мне, кстати, очень часто пишут в комментариях в ТикТоке, что вот твоя премьера в 2020-2021 году.
0: Мы смотрели, тебя маленькая была, сейчас выросла.
1: Да, да, да, пишут легенды иногда. На самом деле это так приятно, ну, вот, видеть от своих зрителей, что пишут легенда, мы так скучали. Так. И я очень надеюсь, что моя премьера все-таки возродится еще вот в ближайшем времени уже со своей музыкой, не с каверами, потому что все-таки на каверах я раскрутилась. Кстати, вот про каверы мы говорили. Каверы, я считаю, это вообще отличный старт для любого артиста, потому что это возможность показать себя сначала, а потом уже показать свою музыку. Вот поэтому.
0: А количество лайков и комментариев до сих пор для тебя имеет значение? Просмотров?
1: Ну, конечно, имеет. Все-таки я же блогер, и я всегда слежу за статистикой, и хочется видеть там красивые цифры. Иногда, да, расстраиваюсь, честно скажу, когда раньше были миллионы, например, просмотры, сейчас уже чуть-чуть...
0: Тысячи.
1: Да, чуть-чуть поменьше. Вот, но я думаю, все впереди.
0: Кнопки эти не заберут? Это все необратимый процесс, уже выдали, уже
2: прибито гвоздями к стене.
1: Так и есть, у меня она висит на стене.
0: Друзья, кокошники мы тоже с девчонок не будем снимать и забирать, они им пригодятся совсем скоро для исполнения их песни. Новый дуэт яркий, зажигательный нас ждет. Я сама. У нас в гостях Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Совсем скоро зажгут и споют. Оставайтесь с нами, это «Живой звук».
3: «Живой звук».

0: Реклама. МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек Z.

0: волна. Живой звук.
1: И вот мы вернулись поскорее для того, чтобы выяснить, кого сложнее раскачать, зал филармонии или комментаторов на Ютьюбе. У нас в гостях Анастасия Соляная, певица, солистка Белгосфилармонии, солистка кавер-бенда, а также Ксения Левчик вместе с ней. Красавица-певица, блогер, миллионник на минуточку, там всякие кнопки у нее от Ютьюба есть, поэтому она на этом, как говорит, собаку съела, хоть и не пыталась даже, да? Ну и все же, как у вас получается сочетать и работу в таком вот, Анастасия, серьезном месте, государственном, да, и вот всякие скачки под ТикТок, ваш вот этот совместный режим, график как-то соединять?
2: На самом деле, когда занимаешься любимым делом, ты откуда-то находишь и ресурс на это, и время на это ты тоже находишь. Поэтому и работа в филармонии, и работа с бендом, и какие-то съемки, и свои концерты, и работа в тандеме с Ксюшей, у меня как бы на это 25 часов в сутках, даже больше.
3: Артист умеет все, ну, просто все.
1: Смотрите, вы сейчас песню уже выпустили, да?
2: Да.
1: А что еще? Лето, жара, солнце. Хочется отдыхать. Куда намылились?
2: Намылились снимать клип.
3: Намылились работать. Да, мы работаем и день, и ночь. Мы работаем над продвижением нашего трека. Снимаем клип сейчас, друзья. Так что обязательно следите за новостями.
1: Еще вы какие-то, что там, движники устраивали? Как они
3: называются? Да, в ТикТоке у нас есть танцевальный тренд. Поэтому, друзья, мы также призываем вас снимать наш танцевальный тренд в ТикТок, в Инстаграм. Мы всех будем репостить, замечать, комментировать.
2: А еще у нас шаблон есть, кстати, тоже. Поэтому, кто не танцует, можно просто под шаблон выпустить видео под наш звук.
1: И липсинг, да?
2: Можно липсинг, да.
1: Ага. Друзья, значит, под что это все будет? Какой репертуар для этого вот девчонки нам приготовили? Мы прямо сейчас его и обкатаем в нашей программе «Живой звук». Не зря же они настаивали, понимаете, вот это вот творчество свое целых полгода выдержки получилось. И вот она, их авторская песня «Я сама». Соляная и Левчик у нас в эфире на МВ-радио.

0: Ойли! Слушайте, девчонки, ну классно было, хорошо, зажигательный саундтрек, я считаю, для этого лета готов от вас мы получили. Спасибо за эти эмоции, вы таланты.
1: Спасибо большое.
0: Есть от вам приветик из Йошкар-Олы, Ксении Левчика, Анастасии Соляной, от Дмитрия. Девчонки, поздравляем с классной дуэтной песней. С какими артистами мечтаете выступить на сцене и планируется ли запись новых песен? Совместных, видимо.
1: Но песни точно будут.
2: Песни будут.
1: И будут. Да, и у каждой сольные будут, и дуэтик, я думаю, мы повторим обязательно еще разочек. Ну, все впереди.
2: А с кем мы хотели бы исполнить? Да. Дуэтом или прям по отдельности?
0: Не знаю, уж как так хотите.
1: Но если я про себя
0: мечтать,
1: говорю, я бы записала фиточек с Ваней Дмитриенко.
2: Украла мой ответ.
0: Твои слова, да, Ваня, в уши.
1: Ваня, я надеюсь, ты нас слушаешь.
2: Ксюша украла мой ответ. Я так полагаю, у нас будет с Ваней Дмитриенко трио.
1: Отлично.
0: Надо с одной девочкой будет договориться вам так.
2: Мы как-нибудь попросим.
0: Мне кажется, так как вы друг с другом договариваетесь, у вас с ней не получится.
1: Так, так.
0: Но в любом случае, мы вам, конечно же, желаем успехов и личных, и творческих. Счастья женского. Сегодня 11 июня, день женского счастья. Так что пусть оно будет у вас безграничным. Улыбайтесь и украшайте своими улыбками белорусскую сцену и белорусскую землю. Вы
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, что порадовали и пришли. Приходите еще, сообщайте о новостях.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие новшества появятся в законодательстве и что происходит на солнце.
0: Новости.
1: Охрана животных должна идти в Беларуси в строгом соответствии с законом. Об этом заявил президент нашей страны при назначении нового министра природных ресурсов. Глава государства подчеркнул, что добычу представителей фауны можно открывать только при их слишком большом количестве. Также политик затронул тему потенциального расширения Министерства природы. Ведомству могут передать контроль над инспекцией охраны животного и растительного мира. Президент подчеркнул, в случае изменений регулятор обязан обеспечить работу структуры на достойном уровне. Нотариусы Беларуси будут совершать исполнительные надписи только в удаленном формате для ряда лиц. Об этом рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. По его словам, новшество коснется банков, операторов сотовой связи, страховых и лизинговых организаций. Глава ведомства уверен, что такие корректировки будут удобны всем сторонам. Изменения вступают в силу с 1 января.
0: К новостям в мире.
1: На северо-востоке Гвинеи из-за сильных дождей сошел оползень на шахту по добыче золота. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительным данным, погибли 11 человек, есть раненые и пропавшие без вести. Спасатели разбирают завалы. Два грузовика с десятками людей также оказались под завалами. Отмечу, что трагедия произошла в районе, где добыча золота часто ведется кустарным способом. И к новостям в регионе. В Минском районе раскрыли кражу пестицидов с одного из сельхозпредприятий. Об этом рассказали в милиции. В конце апреля сотрудник организации подобрал ключ к складу и похитил ядохимикаты. Мужчине помогал его брат из Барановичского района, куда и вывезли груз. Руководитель предприятия помог раскрыть преступление и добился возврата части похищенного. Возбуждено уголовное дело. Оба соучастника признали свою вину. И в завершение выпуска, мощные вспышки могут произойти на Солнце сегодня и завтра. Об этом сообщают российские ученые. Согласно их оценкам, речь идет о потенциальных явлениях максимального уровня. Вместе с тем, исследователи не ожидают серьезной активности нашей звезды в ближайшее время. Сейчас в окрестностях нашей планеты нет предпосылок к формированию магнитных бурь.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже далее мой коллега Артем Титов расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 28 градусов по Цельсию. Температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как можно покупать недвижимость в Беларуси и что начали испытывать ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Например, изменения коснулись министерств промышленности, транспорта и коммуникаций. Новые лица заняли места заместителей глав ведомств. Также Александр Лукашенко одобрил кандидатуры руководителей предприятий «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш». Кроме того, глава государства обновил руководство двух структурных подразделений своей администрации. Восемь договоров купли-продажи недвижимости заключили в Беларуси по удаленному формату. О таких результатах за год рассказал глава Государственного комитета по имуществу. По его словам, в рамках этих сделок лица находились не в одной, а разных регистрирующих организациях. Стороны держат между собой связь благодаря видеоконференциям. Такой подход позволяет гражданам выполнять операции в удобных для себя местах. Власти Беларуси намерены продвигать этот подход заключения договоров.
0: К новостям в мире.
1: Министр обороны Великобритании Джон Хилли уходит в отставку. Причиной своего решения глава ведомства назвал разногласия с правительством. Руководитель просил кабинет министров увеличить расходы на оборонную сферу. Однако официальный Лондон отказался предоставлять запрашиваемые ресурсы. Политик решил уйти со своего поста, чтобы не утверждать снижение затрат по разным военным направлениям. Напомню, Джон Хилли возглавлял Министерство обороны Великобритании около 2 лет. Новостям регионов. Власти Минской области подготовят множество событий к предстоящему форуму регионов Беларуси и России. Об этом рассказали в Минобласполкоме. Например, для делегаций организуют разнообразные мастер-классы и тематические выставки. Также для гостей будут работать около 30 профессиональных экскурсоводов и музейных сотрудников. Они предложат посетить знаковые места и расскажут об их истории. Напомню, форум регионов Беларуси и России пройдет в разных частях Минской области через 2 недели. И в завершение выпуска. В США начали испытания первой в мире технологии омоложения клеток. Соответствующий препарат тестирует один из американских стартапов. Как сообщили в организации, средство уже получил один пациент. Новинка предназначена для восстановления тех клеток, что поддерживают связь между глазами и мозгом. Их повреждение вызывает слепоту. В эксперименте должны принять участие еще около 15 человек. За их состоянием будут наблюдать не меньше 5 лет. Затем исследователи изучат итоги тестов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, а пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: В сети вирусится видео, как в Турции два попугая устроили настоящий концерт, неожиданно исполнив песню Риана. Хозяин пернатых признался, что в один момент кажется, будто песню поет сама певица. Настолько точно птицы повторяют оригинал. Видео быстро разлетелось по сети и уже собирает миллионы просмотров.
1: Смотрим.
3: Также в интернете набирает популярность теория, что Илон Маск – робот. В качестве аргументов американцы приводят доказательства того, что Илон, во-первых, двигается точно так же, как персонаж из игры The Sims, а во-вторых, что для человека Илон слишком умен и богат.
1: Слушаем.
3: И трек «Саян Мальборо» занимает первое место в чартах. Немного мафии и щепотка криминала. Очень дерзкая и атмосферная композиция, в которой сочетаются романтика и хулиганский шарм. Если вы еще не слышали, зайдите в любой рилс или тикток, и через 30 секунд она у вас заиграет. Давайте послушаем.
4: Немного

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Первое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают белорусские ученые и почему стоит заниматься спортом.
0: Новости.
1: Объединение сельхозорганизаций в Беларуси следует вести разумно. Об этом заявил президент нашей страны во время принятия ряда кадровых решений. Глава государства подчеркнул, что успешные компании могут не справиться с накопленными обязательствами присоединяемых организаций. Также Александр Лукашенко уверен, властям районов не следует объединять хозяйства с большими территориями. Политик считает, что на свободных землях можно создавать полезные объекты, например, молочные фермы. Белорусские ученые разрабатывают ряд новинок в области машиностроения. Об этом рассказали в Академии наук. Например, исследователи создают прототипы роботизированных карьерных самосвалов и тракторов. Такие машины должны перемещаться самостоятельно, без участия человека. Аналогичные работы ведут и в отношении логистических тележек. К технологии проявляют интерес ряд компаний. Кроме того, специалисты продолжают заниматься разработкой отечественного электрокара.
0: К новостям в мире.
1: Недавние атаки США аннулируют мирные договоренности с Ираном. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В ведомстве уверены, что режим прекращения огня между официальными Вашингтоном и Тегераном больше не имеет смысла. Также власти Ирана готовы наносить удары по американским базам в других государствах. Отмечу, что США заявили о плане значительных атак по Исламской Республике сегодня вечером. Новостям регионов. Выпускные вечера пройдут в школах Минской области завтра. В общей сложности аттестаты должны получить около 8000 ребят. Примерно 10% из них также отметят золотыми или серебряными медалями. Отмечу, что в период мероприятий власти районов ограничат продажу спиртных напитков. В большинстве случаев меры начнут действовать в 8 утра и будут в силе до аналогичного времени субботы. Тем не менее, есть ряд исключений. И в завершение выпуска. Определенное количество силовых тренировок может продлевать жизнь, так считает группа ученых из США. Они изучили состояние практически 150 тысяч человек. Исследователи обратили внимание на тех людей, кто испытывал серьезные нагрузки от 1,5 до 2 часов в неделю. Оказалось, что у таких добровольцев риск смерти от разных причин был меньше почти на 15%. Дальнейшее увеличение времени силовых тренировок уже не усиливало положительный эффект.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Вот как же я люблю, Володя, когда за окном так жарко, когда асфальт плавится, и многие вокруг говорят, мне жарко, я хочу под кондиционер.
2: Многоуважаемые слушатели, я завидую Вике просто белой или какой-то там завистью, потому что для меня сейчас, в данный момент, это... Вот это вот, понимаешь, все, истекаешь просто полностью потом.
1: А я скажу, что белой зависти не существует.
2: Да.
1: Это доказанный уже факт учеными, психологами и всевозможными людьми, которые ничем не заняты.
2: Да ладно, погода это замечательно, на самом деле. И я могу сказать о том, что да, бывает жарко, бывает холодно. Я такой, знаешь, все-таки люблю середнячок такой вот. И вроде как бы не жарко, и вроде как бы не холодно. Хотя и к тому, и к другому времени года я отношусь замечательно.
1: Но еще лучше мы относимся к подаркам, которые разыграем совсем скоро. У нас партнер клуб виртуальной реальности VR Life. Поэтому, если вы хотите охладиться и почувствовать себя на каком-нибудь необитаемом острове, а, возможно, на высоте горы Эверест.
2: Или же в космосе.
1: Да, там можно выбрать любую
2: абсолютно
1: возможность
2: опцию, да.
1: Охладиться и насладиться. Оставайтесь с нами, совсем скоро разыграем. 3 часа проведем вместе. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.
0: Весело и шумно, как дома. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Раз уже мы начали говорить о виртуальности, то я могу только одно сказать. Всегда нужно себя ощущать в реалии. Но иногда от этого нужно отдыхать. Где мы можем отдохнуть?
2: Ну, конечно же, в клубе виртуальной реальности VR Life. Это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. Володя,
1: да.
2: 11 игровых зон.
1: Я за.
2: Совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек.
1: Я за.
2: И самое главное...
1: Ну-ка.
2: Фишка всех мальчиков любого возраста от 12 до 80 – это PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции в VR Life можно получить в ТРЦ Тивали, павильон 226А.
1: Чего ты обидела 81-летнего мальчика?
2: А он тоже будет играть в VR Life и в PlayStation. Ну, если что, мы научим.
1: 81 научим. Да, на самом деле, мы всех наших слушателей уже научили играть в нашу перепелку. Условия не меняются, кроме пятницы. Сегодня у нас четверг. Я это точно помню и знаю. Знаете, какой у меня вывод? Я вот прихожу на работу и такой, какой же сегодня день? Конечно же, Красовская идет с кофе, в котором что, как вы думаете? Корица.
2: Кофе с корицей пьет не только Красовская, но и все, кто ее окружает. И ты в том числе. Ты тоже подсел. И те, кто верит...
1: Я не могу теперь отказаться от корицы в четверг.
2: Володя, понимаешь, во-первых, кофе с корицей это, в принципе, вкусно,
1: да.
2: А по четвергам еще и продуктивно. Mm-hmm. Возможно, это принесет кому-то большое количество денег.
1: Потом расскажем, как и что. Но на самом деле, действительно, четверг, и сегодня в наших условиях ничего не меняется. Вы услышите музыкальную композицию. Мы договорились с искусственным интеллектом. Кстати, интеллектом. Его зовут Герц сегодня, да, на секундочку. И все, что он смог сделать, это взять известнейшую песню, текст не трогать, а как раз-таки изменить музыкальное составляющее. Что это и как получилось, вы сейчас поймете, но напомню о том, что должны вы сделать. Узнать, кто исполнял в оригинале эту композицию, и не забывайте, пожалуйста, писать название этой песни. Дальше. 8029-1010-307. Именно Viber и Telegram, именно туда вы отправляете свое сообщение. Ну а победный номер, если он правильный?
2: Ну давай 11.
1: А давай.

0: видите, эстетика 80-х никуда не делась. И типа песня, да, песня как будто бы ожила из этих пластинок,
1: бобин.
0: Ну да,
1: скинули нафталинчик, скинули пыль, и все нормально, на 33-й скорости.
0: На самом деле, я дам подсказку, это хит, который вы 100% слышали на «Минской волне».
1: Абсолютно верно.
0: Она периодически, эта группа, появляется даже в программе «Живой звук». Заходите на YouTube, обязательно посмотрите. Ну, в общем, подсказок больше не будет. Ждем 11-е сообщение.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на «Минской волне». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Володя, мы любим петь, мы любим танцевать. И песни, которые немножко обретают ретро-флёр, попадают в нас с тобой. Потому что мы с тобой целевая аудитория.
2: 100%, потому что никто ничего не забывает. Наоборот, иногда бывает так, что ты идешь по улице и слышишь где-то откуда-то издалека что-то такое зазвучало, которое, ну, звучало у тебя в детстве. И ты понимаешь... Так это же круто!
1: И здорово, что эти песни до сих пор звучат и
2: именно,
1: в наших динамиках.
2: Нетленочка.
1: Да, ну наша нетленочка сегодня в игре «Перепелка» тоже сделала свое волшебное дело. Мы нашли победителя, искусственный интеллект тоже отличился. Давай напомним, как звучало задание.
2: С удовольствием.

0: хит 80-х. Захотелось группу «Мираж» послушать.
1: Ну, что ты оборвала такой кайф?
0: Ну, Володя, послушаешь у себя, когда будешь на мотоцикле ехать.
1: Да, тогда... у себя на пластинках, ты хотела сказать. Ну, да, у меня кассеты и бобины еще есть. Все, хорош.
0: А я не представляю, вот как на мотоцикле можно послушать бобину. У меня вот сломался мозг.
1: Обыкновенно, просто пускаешь по асфальту бобину и поехал, а она там трется и звучит.
0: Ну ладно, схема рабочая. Ну а у нас есть победитель и есть оригинальная версия этой песни, которую мы будем слушать.
1: Конечно.
2: Оригинал.

0: ну, группа «Добро» спела все, что происходило с нами. И погромче звук, и приходили соседи, и били по батареям, и разговор о любви.
1: А потом еще и соседи присоединялись. А, у вас вечеринка, мы остаемся.
0: В общем, группе «Добро» ставим лайк, а вы посмотрите интервью обязательно на YouTube-канале, потому что это достаточно частые гости на нашей радиостанции.
1: И услышьте нашу победительницу. Ее зовут Ирина. Вот, 5537, последние 4 цифры ее номера. Ирина, я вас поздравляю, у вас действительно сегодня задался четверг. Почему? Потому что, ну, вы попали в десяточку.
0: И совсем скоро попадете в VR Live, клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков. 11 игровых зон, PlayStation 5. Обязательно приходите в ТРЦ Тивали, павильон 226А.
1: Да, ну а очень скоро мы поговорим, кстати, про футбол. Я понимаю, что это не твоя тема, футбол.
0: Ну, я на футболе была и скажу, мне атмосфера нравится.
1: А все остальное?
0: Не очень.
1: Вот про это и поговорим.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Ну так, я спрашивал у тебя по поводу, да, футбола. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что футболистам на чемпионате мира могут заставить сменить форму? Вот кто, что и почему? За рекламу, за крипты или слишком короткие шорты?
1: Ну, или если на футболке написано что-то неприличное, возможно, какие-то лозунги, к чему-то футболисты призывают. А что случилось?
0: Так вот, бери и, точнее так, копай глубже. Все тоньше. FIFA запретила сборной Гаити играть в форме с изображением польского флага. Сказали, никакой политики на чемпионате мира 26-го года. Мероприятие антиполитическое.
1: Подожди, Гаити, давай так, я сейчас географическими буду знаниями блистать.
0: Ну-ка.
1: В Карибском море.
0: Ну да, попала.
1: Польша в Европе, недалеко от нас. Ну какая тут политика, они что, шпионов вычисляют?
0: Нет, тут чистая история. В 1803 году гаитяне воевали за независимость против Наполеона. И на их сторону перебежало 400 польских солдат, которые помогли победить французов. В честь этого Гаити и нарисовала принт с польским флагом.
1: То есть FIFA усмотрела геополитическую угрозу в событии 200-летней давности. Наполеон уже 200 лет, ну, не может подать апелляцию. Самое смешное, что Польши на чемпионате же вообще нет, она не прошла.
0: Да, слили полностью. Вот, и более того, Вик, в 1803 году и страны такой на карте не существовало, потому что Польшу объединили в 1918. Вот, и я понимаю, ну, бдительность, защитили Наполеона от польско-гаитянского заговора спустя 2 века.
1: Ну, слушай, а мне кажется, вот экспертам по безопасности FIFA зря свой хлеб они не едят и не зря им платят.
0: Да.
1: Вот мы говорим, чем они там занимаются за такие большие деньги. Вот. Историю почитали.
0: Нет, они просто ходят с рулеткой, смотрят длину шорт, чтобы майки были чистые.
1: Ой, это, кстати, очень важно, особенно в футболе. Представь, сколько раз они там падают, потом эти майки снимают, бросают.
0: А фанатам нравится.
1: Ой, это, кстати, да, это вот эта часть футбола нравится много кому, даже девушкам. Ну, а нам нравится, что все слушатели «Минской волны» делают погромче, потому что у нас много музыки на часах 17:49, и совсем скоро в студии появится Артем Титов и расскажет актуальные новости.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем напоминают правоохранители и как в Турции заботятся о пчелах.
0: Новости.
1: Белорусским производителям техники нужно самостоятельно выпускать все необходимые элементы. Об этом заявил президент нашей страны в рамках принятия ряда кадровых решений. Глава государства отметил, что выполнение озвученной задачи должно стать одним из приоритетов для отечественных предприятий. Также Александр Лукашенко призвал компании постоянно улучшать качество создаваемой техники. Политик уверен, что именно такой подход позволит увеличивать продажи белорусских машин и оборудования за рубежом. Госпогранкомитет Беларуси выявил как минимум 10 попыток незаконного ввоза беспилотников из Евросоюза. Например, недавно представители ведомства задержали нашего соотечественника на территории Брестского района. У мужчины был кустарный дрон и средства для его запуска. Специалисты изъяли аппарат и другие комплектующие. Человеку грозит штраф почти в 6 тысяч рублей. Правоохранители напоминают, физлица не могут обладать беспилотниками в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Многие жители США пессимистично оценивают будущее своей страны. Соответствующий опрос провела одна из аналитических компаний Соединенных Штатов. Согласно подсчетам, около 40% респондентов не ожидают улучшения сложившейся ситуации. Вместе с тем, примерно столько же участников исследования настроены оптимистично. Отмечу, что экономика США испытывает все больше негативных последствий из-за кризиса на Ближнем Востоке. К новостям регионов. Следственный комитет задержал потенциального организатора поджогов в Крупском районе. Происшествие фиксировали в поселке Бобр. Огонь повредил несколько строений, в том числе жилой дом. Правоохранители выяснили, что инциденты происходили из-за действий одного подростка. По словам несовершеннолетнего, он совершал поджоги из-за скуки. Парня задержали. Специалисты выясняют, был ли он замешан в других подобных происшествиях. И в завершение выпуска. Самая большая структура для гнездования пчел находится в Турции. Соответствующая запись появилась в книге рекордов Гиннесса. Речь идет о комплексе на юге страны. Объект занимает площадь примерно в 45 квадратных метров. Сооружение позволяет крылатым насекомым создавать улья в оптимальных условиях. Специалисты подчеркивают, подобные конструкции призваны сохранять популяции диких пчел. Их число становится меньше с каждым годом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, я знаю, что небо потемнело в Минске, как минимум. Я знаю, что многие бегут в свои автомобили, чтобы побыстрее доехать и вдруг не попасть в пробку.
2: Мало того, что в пробку, не попасть бы под этот дождь, который планировали. И не забывайте включать ближний свет в автомобилях, конечно же, потому что мне кажется, что уже ну так потемнело.
1: А мы не боимся. Мы не боимся.
2: Мы в домике.
1: Да, 7 баллов, говорит Яндекс. Мы, как всегда, верим. В центре города основные затруднения. Ленина, проспект Независимости, Козлова, проспект Машерова, улица Максима Богдановича и перекресток с улицы Янки Купалы, улица Сторожевская, улица Клары Цеткина, очень длинный затор, Немига, вам привет, в районе площади Франтишка Богушевича, улица Льва Толстого, на Маяковского имеется небольшое затруднение, на Володько, ну и со стороны улицы Чкалова на аэродромную имеется пробка.
2: Ну, а по кольцевой вот какие результаты нам выдает Яндекс. Так, проспект Независимости и съезд, и, в общем-то, ни из города, ни в город по причине того, что там ДТП. И очень растянулась далеко пробка, говорят о том, что на 3,5 километра. Дальше, Довгиневский тракт, внешняя часть кольцевой, которая отправляется практически к Лебяжьему вот сюда вот. Там тоже пробка, и опять же, из-за того, что случилась неприятность на дороге. Я про ДТП. Еще один участок дороги, который это Игуменский тракт, там тоже ДТП, и опять же, и с одной, и внешней, и внутренняя часть кольцевой стоит до Малиновки, будьте внимательны. Все остальное, как я всегда говорю, мой любимый зеленый цвет.
1: Ну, а у нас, как всегда, впереди игра «Что не так у шефа», и мы почему-то на этой неделе решили вспомнить самое легендарное, самое старинное блюдо. Это, например, галки по-старобелорусски вчера мы готовили, и сегодня я решила пойти еще глубже и нашла блюдо древней Месопотамии. Да, да,
2: Володя. Вот эту книгу, которую ты листала, которая пылью весь офис засняла.
1: Вот именно, эта книга у меня есть, и я поделюсь с удовольствием эксклюзивным рецептом, который вы точно сможете повторить у себя на кухне. Подробности будут позже, и подарок в том числе. Это «Как дома» шоу Володи Николаевича.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Я могу тебе только одно сказать. Я действительно устаю, я не железный, и ты знаешь, что я могу и люблю отдыхать.
2: А кто не любит? Володя, покажи этого человека.
1: Вот, поэтому я советую отдохнуть в Пиксиленде. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн с 1000 Пикачу. Кстати, у меня есть фотка, я там фотографировался. Mm-hmm. Да, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные зоны. Пиксиленд в торговом развлекательном центре Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
2: В общем, подарок классный, номер 8029-1010-307. Туда будете присылать ваши правильные ответы. Наша игра «Что не так?» Так, у шефа начинается.
1: Да.
2: Я знаю, что все ждали, что за уникальный рецепт я принесла из древней Месопотамии. Оказывается, это было очень-очень давно. И блюдо, которое я решила, а точнее десерт приготовить, называется пахлава. Легендарный, многослойный восточный десерт, который завоевал сердца сладкоежек по всему миру благодаря своему хрустящему тесту, тягучему медовому сиропу и богатой ореховой начинке. Я признаюсь честно, часто в торговых центрах стоят девочки,
1: да,
2: чтобы мы попробовали эту пахлаву. Такие зубочистки стоят и нарезаны. Я ни разу не прошла мимо, чтобы
1: не
2: попробовать.
1: Ну,
2: да,
1: правильно.
2: И с фисташковой начинкой бывает, и орехи всевозможные.
1: Сладкая слово «халява».
2: Это тоже работает, но, признаюсь, много не съешь.
1: А я могу вам рассказать, многоуважаемые наши слушатели, о том, что Вика, когда искала, такая, так, жареный, значит,
2: гусь не подходит,
1: значит, нога дракона не подходит, вот здесь где они возьмут крокодила? О! Раскрыла, там пылище поднялось. Похвала, конечно.
2: Ну, почти. Похвала будет тому, кто выиграет. Вообще, кстати, называли и баклава.
1: Ну,
2: и даже такое есть название.
1: Но... Там, кто какую букву не выговаривал, так и называл.
2: В общем, там даже датируется не просто 2-м веком до нашей эры. В общем, самый старый десерт, мне кажется, на планете. Ну,
1: да,
2: после одуванчиков, наверное.
1: Одуванчиков?
2: А ну, одуванчики же были.
1: А, точно, да. Варенье из одуванчиков, точно-точно.
2: Именно. Многие народы Ближнего Востока, Кавказа и Средиземноморья считают пахлаву своим национальным достоянием, что часто приводит к дружественным, но жарким спорам о том, чья рецептура аутентичнее. И даже есть такое мнение, что... Именно пахлава является прародительницей знаменитого австрийского штруделя, который попал в Европу еще в 16 веке благодаря османским завоеваниям. В общем, даже историческую сводку вам дала.
1: Да,
2: зачем,
1: но я
2: не
1: говорю,
2: знаю.
1: Нет, пойми, похваляться и похвалаться, понимаешь, это одно и то же.
2: Ну, и мы будем угадывать. Я рассказываю,
1: давай.
2: Я прочитаю классический состав ингредиентов для пахлавы. Угу. Что там лишнее? Если вы догадаетесь, присылайте ответы. Напоминаю, Вайбер, Телеграм.
1: 8029-1010-307. И мы не меняем сегодня, да, победителя. 11-е сообщение.
2: Да.
1: Начали.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления классической пахлавы нам понадобится пшеничная мука, вода, яйца, сливочное или растительное масло, соль, кукурузный крахмал, для начинки орехи, фисташки, дрожжи, топленое сливочное масло для смазывания слоев, сахар, сахарная пудра, корица, кардамон и, конечно же, мед с лимонным соком. Что тут лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Что не так у шефа?
1: Ну что, желаю всем приятного аппетита. Я уже слышу, как многие раскатывают то самое тесто Фило, которое продается в наших магазинах. Кто-то делает самостоятельно, кто-то, естественно, заготовки и готовит ту самую пахлаву, которую мы сегодня с Володей уже сделали.
2: Да. Вы не представляете, у меня сейчас лицо треснет от улыбки, потому что я смотрю вот на это все и думаю, вот один ингредиент все-таки не надо было добавлять.
1: Ну, мы добавили, мы решили с Володей тут как-то завуалировать его, потому что многих запутали кукурузным крахмалом.
2: Да, тут много чем запутали, на самом деле. Они просто не знают эту книгу. Ты же в оригинале читала,
1: ну,
2: понимаешь?
1: Ну, конечно.
2: На... Как этот язык называется?
1: Месопотамский.
2: Вот!
1: Суть в чем? Я прочитала классический рецепт пахлавы с одним лишним ингредиентом. Ваша задача была догадаться и прислать ответ, и оказаться еще 11-м по счету.
2: А могу тебе сказать, что есть такое. Ты просто расскажи, что действительно нельзя добавлять.
1: Ну, если вы когда-нибудь видели пахлаву, а еще ели, вы прекрасно понимаете, что дрожжи, ну, никак не могут
2: там
1: оказаться.
2: Вообще, там даже телегой не загонишь.
1: Там нечему расти.
2: Да.
1: Там все плоское, там многослойное и ни разу не пышное.
2: Ладно, пышное. Там было бы, по-моему, французский суп бурде какой-то.
1: Ну, да, но мы запутали слушателей и сказали, что там есть крахмал. Крахмал используется для того, чтобы раскатать тесто.
2: Абсолютно верно. В общем, минутка занудства. Наши слушатели... Но только 30% ответили правильно. Все остальные назвали все, что угодно, только вот не дрожжи.
1: Ну, нашли победителя.
2: Нашли, конечно, да. Вот задумались тоже, а почему так? Ну, потому что, видишь, все-таки все любят уже сразу вкушать это, понимаешь, а не готовить. Итак, Виктория, 7-3-2-1, это 4 последние цифры ее номера телефона. Виктория, мы вас поздравляем. Вы были 11-й, и правильный ответ написали.
1: Мы вас поздравляем. Я на всякий случай дам еще лайфхак. Как
2: давай
1: готовить пахлаву, лучше нарезать ромбами, потому что, согласно восточной философии, эта форма
2: точно
1: символизирует солнце или глаз, а сам десерт олицетворяет пробуждение природы и изобилие. И в Турции, не поверите, пахлаву не запивают чаем для того, чтобы ощутить послевкусие.
2: Я удивлен.
1: Представь
2: я
1: себе.
2: Я всегда все запиваю.
1: А поэтому... я пахлаву, ну как не запить? Ну, она же она такая же, сладкая.
2: Там же потом челюсти не раздвинешь.
1: В общем, ребят, попробуйте пахлаву не запивать ничем, ни чаем, ни водой, ни кефиром.
2: Да. Ну, еще раз передаем привет Виктории. Спасибо большое, что правильно написали. А теперь, знаешь, что утворил мой дядюшка Дональд?
1: Ну?
2: Мне такое ощущение, что он собирается в отпуск на Кубу. Как ты думаешь, ждут его там?
1: Не сильно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Вот. Самое главное о том, что сейчас, о чем действительно бредит мир, ну, может, в хорошем смысле этого слова, это, Вик, вот как ты думаешь, мы уже начали разговор до этого, Трамп вот планирует провести свой отпуск, а где?
1: Ну, мы уже тоже немножко затравочку дали, что вроде как на Кубу, но судя по любви к гольфу, я считаю, что где-нибудь во Флориде или в собственном отеле, у него же хватает.
0: А вот нет. Вот так вот. Глава Пентагона сказал следующее. Он прямо так намекнул на Кубу. Прилетел на американскую базу, ты знаешь, да, что там Гуантанамо. И прям-таки заявил, будущее острова свободы сейчас находится в руках дядюшки Трампа.
1: Ну, подожди, Володь, ну Куба же независимая страна, там, Фидель Кастро, сигары, все такое.
0: Ой, Пентагон считает, что Трамп, нынешнее кубинское руководство, как-нибудь договорятся. Вот, честное слово, могу тебе только одно что-то. Вашингтон готов к любым непредвиденным обстоятельствам.
1: Давай, перевожу с языка Пентагона.
0: Давай.
1: Ребята, если вы не согласны на американские инвестиции, Дональд построит там свои гольф-поля в принудительном порядке. Будущее Кубы, это, конечно, красиво, но Трамп, видимо, решил сделать великие еще и кубинские пляжи.
0: Да, вот главное, чтобы там вместо этого знаменитого кубинского напитка не начали наливать эту американскую колу. Вот, поэтому
1: зеро надо добавить.
0: Любимое, да. И он поставит где-нибудь на своем гольф-клубе там кнопку эту красную, будет нажимать, ему там раз кола выскакивает. Но я думаю, что до этого не дойдет.
1: Не дойдет. Куб,
0: вот как был остров свободы, так он и останется.
1: Да, и мы с тобой обязательно съедем на Кубу. Да?
0: Давай слетаем, ездить далеко.
1: Слетаем точно. Но совсем скоро влетит, ворвется в нашу студию Артем Титов и расскажет нам всем новости.
0: Будем слушать.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что поручили разрабатывать белорусским ученым и как быстро может бегать человек.
0: Новости.
1: Власти Беларуси направляют дополнительные средства на ремонт и реставрацию двух храмов. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Речь идет о монастыре в агрогородке Жировичи и костеле в агрогородке Буцлав. В общей сложности на проекты выделят около 3,5 миллионов рублей. Деньги поступят из специального фонда главы государства. Инициативы призваны сохранить историко-культурное наследие Беларуси. Премьер-министр нашей страны Александр Турчин посетил одно из учреждений Академии наук. Речь идет об Объединенном институте машиностроения. Организация занимается созданием различных аппаратов и поддерживает деятельность ряда отечественных предприятий. Главу правительства ознакомили с процессом работы заведения и его разработками. Руководитель призвал коллектив института повысить эффективность своей деятельности. В частности, премьер-министр поручил ускорить разработку наземных беспилотников, особенно для сельского хозяйства.
0: К новостям в мире.
1: США не желают проводить наземную операцию в Иране. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальный Вашингтон пока не видит необходимости в таких действиях. Вместе с тем, политик допустил возможность ввода небольшой части американских сил на территорию Исламской Республики. Подобный сценарий предполагает, что военные захватят ключевые объекты Ирана и принудят его правительство к заключению сделки с США. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области изучил состояние дорог. Специалисты пришли к выводу, что некоторые из проведенных ремонтных работ не обеспечивают должного качества путей сообщения. Также покрытие на многих участках не обновляют уже долгое время. Это приводит к появлению различных дефектов. Чаще всего люди обращают внимание на ямы и размытие путей сообщения после дождя. В комитете подчеркивают, такие недостатки нужно исправлять в кратчайшие сроки. И в завершение выпуска. Представитель США установил новый мировой рекорд в беге с барьерами на дистанцию в 110 метров. Достижение принадлежит молодому спортсмену Джакобе Тарпу. Он смог преодолеть дистанцию примерно за 13 секунд во время студенческих соревнований. Отмечу, что атлет является одним из чемпионов мира в беге среди молодежи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, Володя, на часах 19.11 я вижу, как давление падает. И дождь все-таки совсем скоро начнется.
2: Рыбаки
1: в нашем...
2: Рыбаки собрались, сейчас будет самый клев.
1: Да, я думаю, что
2: а мы поговорим о другом.
1: Мы не будем говорить о погоде, мы с тобой люди, в общем, зрелые, умудренные опытом.
2: Есть
1: и я
2: такое?
1: Вспоминаю момент, когда еще в детстве узнала истину. Если тебе попадается чужое письмо в руки, да, ну, адресат другой, ну, случайно в ящик бросили, да, не то письмо, то ты не имеешь права его читать.
2: Абсолютно верно.
1: И в меня это вошло вот с молоком матери, можно сказать. Я с самого детства никогда не буду читать чужие письма. Как бы любопытно этого мне не хотелось. Но современный мир устроен таким образом.
2: Да, любопытство убило кошку.
1: Не одну. Но понимаешь, в чем дело? Особенно, когда люди состоят в отношениях, многие так... То и дело хотят вот глазком увидеть,
2: подзырить, что там на экране,
1: что за сообщение прилетело.
2: А с кем ты переписываешься?
1: От коллеги по работе вечером после восьми. Или что вы там обсуждаете такое интересное, что у тебя муж хихикает с кем-то. Ну, то есть он начинает тебя, ну,
2: прям намекаешь на ту смс-ку, которая приходит в 3 утра. Спишь?
1: Спишь, да. Ну, нет, такого не было. Все уже умные выключают звук. Ну, по крайней мере, я.
2: Ну, там в телефоне уже есть функция такая.
1: Да, ну понятно, что чаты с подружками, они бесконечны. Там даже, мне кажется, мы не здороваемся. То есть он идет постоянно. Общение идет и в 3 часа ночи, и в 7 утра.
2: На чем остановились, да?
1: Да, да, вот или новая какая-то тема просто перебивается другой, и все, и поехали. Но не про это сейчас речь, а про то, что можно ли читать чужие сообщения.
2: Вот как раз-таки про это мы очень скоро и поговорим.
1: Оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Можно или нельзя читать чужие сообщения?
2: Ну да, вот я могу тебе сказать только одно. В здоровых отношениях секретов нет. Если нечего скрывать, то и не обижайтесь.
1: Ну, Володь, ну а как относиться к тому, что это же токсичный контроль и неуважение? И личное пространство священно, как говорят все психологи.
2: Может быть и так, но для меня, например, ну вот, если что-то скрываешь, значит, или что-то задумала, или уже что-то решила, и очень скоро я об этом узнаю. Поэтому я не хочу терпеть.
1: А сюрприз?
2: Ну, сюрприз. Сюрприз — это Новый год, день рождения, что там еще? Годовщина свадьбы.
1: А может быть такой сюрприз, не приуроченный к дате? Сейчас же все пропагандируют, знаешь что? Цветы без повода.
2: Опасно.
1: Цветы без повода, подарки тоже просто обычный вторник.
2: Да?
1: Да. Это, поверь, такой подарок ты запомнишь больше, нежели тюльпаны на 8 марта.
2: А у некоторых это будет, понимаешь, такой пунктик. А почему? Да, почему? И так выходишь такой, ну понятно. Вместо бампера — отсутствие бампера.
1: Вот тебе, я не знаю, часы новые.
2: Ага, да.
1: Или поход в спа.
2: Только не нервничай, я потом бампер где-нибудь найду, дорогой.
1: Но я хочу сказать, что телефон вот сейчас для современного человека — это цифровое продолжение личности. Дневник и даже сейф с мыслями. То есть ты, открывая телефон, особенно браузер, да, что ты там смотрел, что ты искал, какая реклама тебе контекстная попадается, а особенно переписки, если ты оказываешься в чате, да, ты случайно увидишь сообщение, ну, например, о тебе кто-то там что-то писал,
2: ага.
1: И ты не в том контексте услышишь это сообщение, кто-то
2: там
1: пошутил.
2: Знаки препинания не стоят.
1: Ну, эти вот, да, скобочки не поставили, ведь... значит, токсичная шутка была в твой адрес, и ты подружку-подружки больше тебе не позовешь на чай в гости.
2: Да, я вообще не знаю, кто это, да. Ну, я могу тебе так сказать, что, в принципе, давай будем честными, сейчас просто так, во-первых, в телефон не попадешь. Все-таки Face ID существует, ну, плюс там еще какие-нибудь соединения цифр там и всего остального. Но если уже действительно заглянул, то, наверное, нужно спросить.
1: А как ты относишься, хорошо, к локатору? Вот есть такое приложение в телефоне, которое...
2: Ну, да?
1: Пусть будет слежение. Но я тебе скажу, для меня это абсолютно удобно и комфортно, когда все члены твоей семьи находятся в локаторе, и ты не звонишь близким и спрашиваешь, где ты, что ты делаешь. А ты видишь, что там... Купи хлеба, я вижу, что ты там в таком-то магазине.
2: Вика,
1: да?
2: Вот а у тебя удобно. Номер с часом не 008, а?
1: А что это за номер?
2: Ну как, 007 и Джеймс Бонд, а у тебя 008.
1: Да. Нет, ну это удобно, зато я никому не дурю голову. Ты же знаешь, как раздражает, когда спрашивают. Вот как слово «спишь», но это другой контекст, да? Где ты? Вот где ты?
2: Нет, там по-другому. А чего ты делаешь?
1: Это ужас, это меня раздражает дико, поэтому я стараюсь никого тоже.
2: Да и мужиков раздражает это.
1: Ну, всех раздражает. Ну нет, человека, которому
2: нравится. Но с другой стороны, когда мужчина знает, что за ним следят, но он просто телефон дома оставит.
1: Или выключить на время этот GPS, да?
2: Зачем? Нет, он просто возьмет другой номер с другой симкой.
1: Володя,
2: я выдаю на гора идеи.
1: Ну, в общем, друзья, личное пространство, границы, сообщения, можно, нельзя.
2: Правда, действительно. Давайте так. Было ли у вас такое, да? Вот мы наших слушателей спрашиваем. Было ли у вас такое, что за вашу спину там заглянули там или как-то там по-другому, да, вот посмотрели? А что такое? А почему ты про меня такое пишешь, да? Или, например, а кто это такое тебе пишет? Вот, ну, опять же, было ли у вас такое?
1: Да, пишите 8029-1010-307. Самые яркие сообщения, как всегда, прозвучат в эфире.
2: Однозначно.
0: Как дома шоу.

0: МВ-радио. Батл мнений.
1: Спорим. Мы тут прямо пьем у рта. Вот я говорю о том, что надо смотреть. Вика говорит, нет, надо доверять. А я просто считаю следующее. Вот как люди нам написали, вот так мы можем и прочитать. Вот Максим написал. Ну вот, можно. Можно, в здоровых отношениях секретов нет. И нечего скрывать. Ведь не обижайтесь.
2: Ну, есть такое мнение, что мне очень важны наши отношения, но мой телефон — это мое личное пространство, пишет Евгения. Это не значит, что я что-то скрываю, это значит, что я ценю свое право на приватность. Давай доверять друг другу без проверок. В общем, так, за то, чтобы телефон все-таки остался в руках у его владельца.
1: Да, вот тут написали тоже. Для меня маркер близких отношений — это когда

0: мы можем спокойно брать телефон друг друга. Угу. Мне так спокойнее, я говорю. Дать мне такую же возможность, вот написали, посмотреть твой телефон. И не блокируй экран.
1: А ты знаешь, какой маркер идеальных отношений? Когда у вас пароли одинаковые на телефонах.
0: Серьезно?
1: Очень удобно. Особенно для людей с плохой памятью.
0: Ты сейчас открываешь наши идеи. Ну, сегодня победитель, ну, да. 11-й. Ну, ладно, пускай будет 11-й.
1: Ну, хорошо, давай еще кого-нибудь прочитаем. Я чувствую... Так. Мне спокойней... Я чувствую дистанцию, когда ты резко прячешь телефон, экран. Мне... Все, я вижу. Мне не хочется шпионить, но хочется понимать, что между нами нет секретов.
0: Это вот в мою сторону написали. Вот так вот.
1: В общем, ребята, давайте так подытожим. Мне кажется, что если тебе некомфортно, когда твои сообщения, хотя скрывать нечего, да, но кто-то хочет нарочито, да, на твою вот эту личную территорию зайти и заглянуть из любопытства.
0: Там, когда сигнализация, извините, когда сигнализация работает, когда вот твоя... Там надо же сделать такой значок, ошибка.
1: Вот именно. Вот. Ты не всем объяснишь.
0: И предупреждение, да, просто предупреждение. Какое оно может быть? Неважно. Возможно, вы просто скажете, ну да, я договорю, потом все расскажу. Угу. Правильно? Ну, это да. Женская история, да? Или мужская? Это мне по работе. Угу. Вот, все, это мужская логика. Ну и третье, мне кажется, самое главное, это, естественно, внимательно смотреть за чатами детскими. Правильно?
1: Вот, за детьми точно надо следить. Вот. Это, есть, ну, есть же даже родительский контроль.
0: Вот, мы пришли к тому, что когда наши дети уже начали пользоваться мобильными телефонами, интернетом...
1: С рождения.
0: Да, сфотографировали роды, и дальше понеслось каждые 36 дней. Так вот, я к чему? Я говорю о том, что я, например, беспокоюсь. Я хочу знать, где он роется. Ладно, Roblox, да, ладно, еще какие-то. Но ведь есть же и вот эти мессенджеры, которые ты просто не знаешь, а они очень глубоко зарыты. И там могут быть не очень хорошие люди.
1: Да, поэтому, друзья, мы решили так, что личные границы у детей отсутствуют до 18 лет.
0: Напрочь, просто. У нас есть первое и самое главное правило. Вот этот цветок, который родился... превратить его в большой бутон,
1: да,
0: правильно?
1: Это безопасность в первую
0: очередь. Абсолютно верно. Поэтому остановимся на этом. Вы как хотите блокируйте экран, как хотите прячьте свои сообщения, но обязательно общайтесь с детьми.
1: Вот, и лучше вечером это проведите. Вот сейчас с работы приехали. Знаешь, как помнишь, социальная реклама была? Позвоните родителям, а сейчас поговорите со своими детьми.
0: Вот именно, потому что лето, потому что на улице, потому что действительно очень много аферистов в интернете, мошенников. Ну, возьмем...
1: У нас какая-то суперполезная программа получилась.
0: Все, да, я поправлю корону.
1: Нет, давай лучше еще расскажем о погоде и будем закругляться.
0: Договорились.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Ну что, погода? Погода так себе. Хочется заглянуть, но поверим, что будет самое лучшее впереди. А впереди июль. Завтра 12 июня. Обещают, конечно же, нам дожди и грозы. И достаточно сильный ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 6 по западу до 17 по востоку. Максимальная днем 14-20. В восточных районах 21-27.
2: Сегодня ночью в Минске. Плюс 10, плюс 12. Северо-западный ветер. Облачность с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами по городу слабый туман. Днем же утверждают плюс 14, плюс 16. Ветер не изменится, северо-западный. Облачность, временами дождь и, возможно, гроза.
1: В общем, друзья, не забываем зонтики, не забываем хорошее настроение. 97.4 FM тоже не забываем.
2: Ни
1: в коем подписываться
2: случае.
1: На наши соцсети. Но это уже золотое правило. Минская волна, ярко-розовый логотип. Мы с Володей завтра вернемся. Это «Как дома» шоу.
2: Да, до свидания.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минск.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, а пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.